0: На радиоприборе в центре и в районе ЖД вокзала. Также скопление есть по столетия в центр, на Гоголя, на Первой речке и на Пресенка. Пока на этом все.
1: Реклама.
2: Течь дал бассейн, в подвале вода, сыра в квартире – это беда.
3: Беда? Ерунда! Звони в Пенетрон, он поможет всегда.
4: Проникающая гидроизоляция Пенетрон. Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания Пенетрон Владивосток. Снеговая 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 10:31 в Приморье.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: О погоде. В Приморье на востоке сегодня местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западным умеренный в отдельных районах до сильного. Температура воздуха от 7 до 20 градусов выше 0 в разных районах нашего края. Преображение сегодня будет прохладнее всего-всего лишь плюс 6 градусов. Кавалерово уже плюс 10. В Дальнереченске, Спасский, Дальнем и Лесозаводске ожидается до плюс 15. А вот в Лучегорске будет 16 градусов тепла.
0: Владивосток FM.
1: О погоде во Владивостоке. Ну что ж, согреваемся. Уже температура воздуха в городе Нашинском составляет 12 градусов со знаком плюс. В течение дня ожидаем до 16-18. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западно умеренный. В конце дня сильный.
3: Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». Телефон 246-46-76, 246-46-76. Много мелких аварий во Владивостоке в эти минуты. На третьей рабочей, на кольце Первой речки из-за этого затруднения скопление по Русской в оба направления. В центре на Вилково, Спортивный и Борисенко, а на Калинина в районе остановки Мельзавод. Кипяток по всей дороге разлит. И говорят, на низкой машине туда лучше не ехать. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама.
4: Любимую музыку нужно слушать на виниле. Огромный ассортимент классической и современной музыки на виниловых пластинках ждет вас в салоне Digital Hall. Digital Hall. Рай для коллекционеров и ценителей. Партизанский проспект 28. Телефон 242-40-25.
5: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
6: 2-540-900. 2-540-900.
7: Я... Yeah.

0: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
1: Возрастное ограничение 12+.
2: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-2040.
3: Мюзикл «Ромео и Джульетта». История, которую вы знаете наизусть, но никогда не видели такой. Великая музыка Жерара Презгурвика, оригинальный дизайн костюмов, глубокая драматургия. 27 мая в Приморской краевой филармонии. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87.
6: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
5: 260-87-87.
6: Радио нашего города.
7: FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама.
1: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
3: Вам требуется медицинское оборудование для реабилитации ваших родных и близких, медицинские кровати, инвалидные коляски, ходунки, трости и многое другое всегда в наличии. Служба «Забота», проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая, 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
5: Лор-центр полного цикла. От диагностики до выздоровления. Запишитесь на прием сегодня и дышите свободно. Клиника «Аквалор». Телефон 2450202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
7: За один день мы не успеем.
6: В Черемушках успеем.
8: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
6: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
9: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo,
10: Владивосток. Владивосток FM.
11: Твой город. Твой край. Твоя история.
12: История нашего края.
13: История нашего края.
14: Серая лошадь. Архитектурный комплекс, состоящий из двух домов постройки 30-х годов прошлого века на улице Алеутской во Владивостоке. Изначально они назывались железнодорожным и милицейским домами, так как строились для проживания семей работников железной дороги и НКВД. Сейчас жители города по привычке называют оба дома «серой лошадью». Однако так именовался только дом номер 17. Согласно легенде, здесь располагалось питейное заведение, облюбованное извозчиками, на входе которого имелось скульптурное изображение лошадиной головы, давшее название дома. Сам дом номер 17 с момента своей постройки носил нежно-розовую окраску, а свой современный цвет приобрел уже в годы войны, когда понадобилось маскировать все дома в городе, и для этого использовали обычную сажу. В сентябре 2021 года дому 17 вернули первоначальный розовый цвет.
12: История нашего края.
11: Твой город, твой край, твоя история.
15: Владивосток FM.

0: погоде. В Владивостоке в настоящее время 12 градусов выше 0. В течение дня ожидается до 16-18 градусов. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, в конце дня сильный. Приморье. На востоке местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный в отдельных районах до сильного. Температура воздуха в разных районах края от 7 до 20 градусов выше 0. В Находке, Арсеньеве, Красном Яре и Андреевке сегодня ожидается до 14 градусов. Со знаком плюс в Уссурийске 17, в Партизанске плюс 18, а вот в Дальнегорске всего лишь плюс 8. О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, и 1 китайский юань стоит сегодня 10 рублей 96 копеек. Далее новости.
1: Главная тема этого выпуска. Утро во Владивостоке началось с коммунальных аварий с пострадавшими. Партнер новостей ООО СЗ «Аврора ДМС Групп». Жилой комплекс «Небовиль». Дорогу во Владивостоке залило кипятком. Крупный порыв произошел на улице Калинина в районе остановки «Мельзавод». По сообщениям с места событий, уровень горячей воды на участке настолько высокий, что владельцам легковых машин рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Также новые медиа пишут о двух пострадавших в результате порыва. По неподтвержденным данным, ожоги получили двое бездомных, которые спали под трубами. Пострадавших экстренно госпитализировали. В настоящее время последствия порыва ликвидирует аварийная бригада. Причина происшествия пока не установлено. В Госдуме призвали ограничить цены на обучение в вузах и сделать его бесплатным для будущих врачей, учителей и инженеров. По данным газеты «Известия», в настоящее время стоимость учебы на платной основе повышается до 30% в год. Это делает получение высшего образования недоступным. Снизить стоимость депутаты предложили за счет ресурсов самих учебных заведений, в том числе пересмотреть расходы на зарплаты руководства. Россияне больше не хотят привозить из отпуска магниты и сувенирные тарелки. По данным опроса, эти предметы стали самыми нежеланными сувенирами. Из поездок их привозят лишь 7% туристов. Вместо этого многие предпочитают привозить домой из отпуска что-то съедобное. К примеру, в подарок близким стали чаще покупать традиционные напитки и местные деликатесы. Далее новости одной строкой. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет во Владивостоке на этой неделе 6 мая с 7 до 13 часов. Российские вузы перешли на цифровые студенческие билеты. Получить бумажный документ все еще можно по желанию. На этом пока все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небовиль».
2: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте nashnochadom.rf.
3: Владивосток FM.
4: Владивосток ток FM.
1: Информацию о дорожном движении представляет АКБ Лантабанк АОА. Телефон 207-07-23. В эти минуты заторы по Русской проспекту Столетия не глобальные, а также на Снеговой в сторону Верхней Молодежной тормозит движение, авария. Небольшие затруднения на Военном шоссе в центре, в районе ЖД вокзала и по Бестужева на Эгершельд. На Третьей Рабочей, конечно, они тоже есть. А также нам сообщают, что от Спортивной по Калинина в сторону Мельзавода лучше не ехать, если вы на низкой машине, потому что там все еще кипяток на дороге разлит. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
2: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 11 часов 29 минут в Приморье.
0: Слушай.
2: Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Итак, о погоде. В Приморье сегодня на востоке местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. В отдельных районах до сильного. Температура воздуха от плюс 7 до плюс 20 в разных районах нашего края. Преображение сегодня плюс 6 градусов. Кавалерово плюс 10. Дальнереченске, Спасске, Дальнем и Лесозаводске плюс 15. А в Лучегорске 16 градусов выше 0.
0: Владивосток. FM.
1: Погода во Владивостоке. В настоящее время температура воздуха в городе Нашинском составляет 13 градусов.

0: Знаком плюс. В течение дня столб термометра поднимется до 16-18 градусов. Переменная облачность без осадков. Ветер с севера, западно умеренный. В конце дня ожидается сильный.
1: Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400, 205-400. В эти минуты самое интересное даже не на Второй речке и не в районе площади Луговой, а на улице Снеговой. От таксопарка в сторону Молодежной две аварии. Заторы также на Военном шоссе и в районе Тещиного языка. Плотно на перекрестке Столетия Русская по всем направлениям. Скопление на Третьей рабочей в районе остановки Дальпресс, на основных улицах в центре и в районе ЖД вокзала. Также скопление на Вилково, Спортивной и Борисенко. И все еще плотно на Калинина между Мельзаводом и Спортивной.
2: Реклама.
3: 3, 2, 1.
2: Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400.
3: Альянс Телеком не просто работает, а летает.
4: Владивосток FM.
2: Реклама.
5: Надеждинское Полесье. Класс комфорт.
6: Два детских сада, школьный автобус, 8 продуктовых магазинов, сквер, игровые и спортивные городки. Цены все еще дешевле, чем везде.
5: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
7: Застройщик Сазима. Восточная проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Расскажи мне сказку про наш автомобиль.
9: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
8: Надо было делать антикор.
9: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-2040.
10: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акций и адреса магазинов на verenamebel.rf.
11: Впервые во Владивостоке мюзикл «Пой мне, Эсмеральда». Музыкальный шедевр Рикардо Качанте представят зрителям виртуозы приморской сцены. 24 мая в ДК профсоюзов. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
12: Возрастное ограничение 12+.
13: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87.
14: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
13: 260-87-87.
14: Радио нашего города.
15: FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама.
1: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница по России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
2: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
3: Любимую музыку нужно слушать на виниле. Огромный ассортимент классической и современной музыки на виниловых пластинках ждет вас в салоне Digital Hall. Digital Hall – рай для коллекционеров и ценителей. Партизанский проспект, 28, телефон 242-40-25.
4: Транспортировка маломобильных пациентов и инвалидов по городу и краю на специализированных автомобилях. Служба заботам 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Молочный шоколад и натуральный творог. Они дополняют друг друга, будто пара танцующих вальс. Так рождаются шедевры гастрономического искусства. Так рождаются творожные сырки в шоколаде. Серышевский. Создаем творожные шедевры.
4: УЗИ – исследование органов на оборудование экспертного класса. Прием ведет врач высшей категории клиника «Аквалор». Телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
7: Возрастное ограничение 12+.
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабаюпик. Красиво придумали.
8: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ».
11: 260-87-87.
10: Радио нашего города.
12: FM Stereo. Владивосток.
10: Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
13: История нашего края.
14: История нашего края.
15: Солнечные часы Владивостока находятся у морского вокзала и на спортивной набережной. Солнечные часы, расположившиеся у морских ворот города, сделаны из причального кнехта. Сам кнехт был когда-то элементом для швартовки судов на первом причале города. Форма его напоминает ствол старинной пушки, направленной вертикально в небо. Часы показывают точное владивостокское время благодаря механизму, позволяющему корректировать положение кнехта один раз в месяц. Часы на спортивной набережной носят символическое название «Навеки вместе» и символизируют прочность семейных уз, которые со временем становятся только крепче. Трехметровая конструкция в виде пары влюбленных, у которых одно на двоих сердце, наклонена под углом широты Владивостока – 43 градуса.
13: История нашего края.
10: Твой город, твой край, твоя история.
16: Владивосток FM. Я люблю Приморье.
17: Я слушаю.
16: Владивосток FM.

0: выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима. Провансаль – прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Во Владивостоке сегодня переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура 16-18 градусов. Приморье сегодня на востоке местами небольшой дождь. В остальных районах преимущественно без осадков. В Находке, в Арсеньеве, в Красном Яре и в Андреевке плюс 14. В Дальнегорске плюс 8. В Уссурийске плюс 17. А в Партизанске плюс 18.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О курсах валют. Доллар стоит 74 рубля, 80 копеек, евро 88,64, 1 китайский юань 10,96. Далее новости. Главная тема этого выпуска – Владивосток готовится к проверкам теплосетей. Сейчас подробности. Гидравлические испытания начнутся во Владивостоке через неделю. Проверки теплосетей разделят на 5 этапов и полностью завершат 22 июня. Первыми без горячей воды останутся жители части Ленинского района от центра до Фадеева и Нейбута. Отключения здесь продлятся ровно неделю. Кроме того, на одном из участков планируют заменить участок теплосети. Горячей воды в домах Новобаревича, Пологой, Суханова, Пушкинской и других улицах в центре города не будет с 18 мая по 10 июля. Напомню, что отопительный сезон во Владивостоке официально завершается уже сегодня. Молодой водитель на острове Русском устроил аварию и сбежал. ДТП произошло на Университетском проспекте в минувшие выходные. Как рассказали в полиции, 20-летний парень за рулем «Тойоты» при развороте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем, ехавшим в том же направлении. После аварии молодой человек бросил машину и скрылся. В пострадавшем автомобиле остался травмированный 14-летний пассажир. В настоящее время виновника происшествия разыскивает полиция. Россиян предупредили об опасности грызунов на даче. По информации Роспотребнадзора, мыши-полевки, обитающие в лесах, переносят опасные вирусы, от которых нет специфической защиты. Возбудители этих заболеваний долго остаются активными на поверхности предметов, даже в холоде. Единственный способ обезопасить себя – соблюдать меры личной гигиены, тщательно мыть руки, садовые овощи и зелень. Далее новости одной строкой. Дорогу во Владивостоке залило кипятком. Крупный порыв произошел на улице Калинина в районе остановки «Мельзавод». Делом уже занимается прокуратура. Россияне больше не хотят привозить из отпуска магниты и сувенирные тарелки. Вместо этого многие предпочитают привозить традиционные напитки и местные деликатесы. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет компания «Пенетрон» Владивосток. Снеговая, 17В, телефон 8-914-705-12-64. В эти минуты уровень загруженности всего 2 балла. Основные заторы на перекрестке Столетия Русская по всем направлениям. По Выселковой до поворота в Снеговую Падь, на Военном шоссе, на Третьей Рабочей, в центре, в районе остановки Дальпресс, на Вилково, Спортивная и Борисенко. Все-таки есть затор от Спортивной по Калинина в сторону Мальцевской. Там ведутся работы по устранению последствий крупного порыва. На этом все. Наш номер 8-904-629-0209. Пишите, если знаете больше.
1: Реклама. «Пенетрон Владивосток» – это более 30 лет гидроизоляции объектов и работ любой сложности. Компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В. Телефон плюс 7-914-705-12-64.

Владивосток. Находка и Преображение. Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, Дальневеченск, Лучегорск и Красный Яр. Арсеньев, Кавалерово и Дальнегорск. Зарубино. Мы вместе.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы вместе.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 12:31 в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Сегодня в Приморье на востоке местами небольшие дожди, в остальных районах преимущественно без осадков, от 7 до 20 градусов тепла в разных районах. Кстати, вчера в прогнозе на понедельник температуры были повыше. Сегодня вот такое нам синоптики дают. В Преображении плюс 6, в Ковалерово плюс 10, в Дальнереченске, Спасске-Дальнем и в Лесозаводске плюс 15, а в Лучегорске 16 градусов тепла.
0: Владивосток FM.
1: А во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, умеренный до сильного, температура 16-18 градусов. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс», телефон 246-46-76, 246-46-76. А в эти минуты заторы по Васильковой до поворота в Снеговую Падь, от Снеговой Пади, но уже до кольца Багратиона, в районе остановки Дальпресс, на Стрелковой и под Воропаевским мостом, от Спортивной и далее по Калинина в сторону Мельзавода. Все еще борются там с потопом из горячей воды и энергетики. Пока все, что знаю, а если я готова рассказать больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама.
3: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
4: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.

0: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция – метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
2: Не пропустите хит цена в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
3: Рэми всегда выгодна.
4: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
5: За один день мы не успеем.
4: В Черемушках успеем.
6: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
4: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
7: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
8: Аудитория 0+.
9: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит: подожди. Нетерпеливость кричит: обгоняй. Ты не выдерживаешь и жмешь на газ. Превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и... успеваешь сказать только «мама».
10: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен, не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.

0: Откройте для себя мир настоящего звука в Digital Hall на Партизанском проспекте 28.
1: Ищите средства для реабилитации? Не нужно покупать. Возьмите на прокат медицинские кровати, коляски, ходунки, кислородные концентраторы и многое другое. Служба «Забота» 290-53-36, проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника 3А. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». Пародинская, 47Б. Второй этаж.
1: Постоянный насморк, кожный зуд или кашель – не занимайтесь самолечением. Точная диагностика, современные методы, прием взрослых и детей. Прием ведет опытный врач-аллерголог. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Расскажи мне сказку про наш автомобиль.
4: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
3: Надо было делать антикор.
4: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-2040.
5: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
6: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
7: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ. 260-87-87.
8: Радио нашего города.
9: FM Stereo, Владивосток.
10: Владивосток FM.
11: Твой город, твой край, твоя история.
12: История нашего края.
13: История нашего края.
14: Французский пляж расположен на острове Попова в бухте Пограничная. Пляж представляет собой 2 километра белого нежного песка, теплое чистое море, мелкие тропические ракушки, травянистый склон и красивый вид на соседние острова залива Петра Великого. Один из самых популярных пляжей в пределах акватории города. Для отдыхающих сезон начинается в июле и продолжается по конец сентября, так как в этот бархатный период наибольшее количество солнечных дней и вода прогревается до 25 градусов. Закрытие купального сезона, как правило, в середине октября при температуре воды плюс 17 градусов. Дно бухты мелководное и быстро прогревается. А когда в конце лета и осенью меняется роза ветров, в бухте появляются любители серфинга.
12: Края.
11: Твой город, твой край, твоя история.
13: Владивосток FM.
6: Владивосток FM. Радио дальневосточной столицы.

0: во Владивостоке сегодня переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура 16-18 градусов. Такая подходящая погода для свитера. А в Приморье на востоке местами небольшие дожди. В остальных районах преимущественно без осадков. В Находке, в Красном Яре, в Арсеньеве и в Андреевке плюс 14. В Дальнегорске плюс 8. В Уссурийске 17. В Партизанске плюс 18. О курсах валют. Доллар стоит 74 рубля, 80 копеек, евро 88,64, 1 китайский юань 10,96. Далее новости. Главная тема этого выпуска – в Приморье усиливают работу пожарных. Партнер новостей – ООО СЗ «Аврора ДМС Групп», жилой комплекс «Небовиль». Группировку спасателей усилили в Приморье на фоне ландшафтных пожаров. Согласно поручению губернатора, дежурить на территориях, где чаще происходят возгорания, будет до 300 человек. Их основная задача – как можно быстрее ликвидировать очаги в утренние часы, пока нет ветра. По данным МинГОЧС, особенно сложная обстановка остается на территории Хасанского и Партизанского округов. И в целом повышенный класс пожароопасности в лесах сохранится сегодня и завтра. Прокуратура начала проверку по факту порыва теплосети во Владивостоке. Авария произошла сегодня утром на улице Калинина в районе остановки «Мельзавод». Установлено, что в результате происшествия горячей водой залило проезжую часть. Также в социальных сетях есть информация о двоих пострадавших, которую в ведомстве официально пока не подтвердили. Ученые открыли необычный эффект зевоты. Как выяснилось, это делает людей моложе. В ходе экспериментов добровольцам предлагали пройти МРТ. Одна группа при этом глубоко дышала, вторая зевала, а третья подавляла зевоту. У зевающих оказался гораздо активнее отток спинномозговой жидкости, которая выводит из мозга лишнее и доставляет питательные вещества. Таким образом, ученые сделали вывод, что процесс зевания способствует мозговому кровообращению, что особенно важно во взрослом и зрелом возрасте. Далее новости одной строкой. Гидравлические испытания начнутся во Владивостоке через неделю. Проверки теплосети разделят на 5 этапов и полностью завершат 22 июня. Молодой водитель на острове Русском устроил аварию и сбежал. Виновника происшествия разыскивает полиция. На этом пока все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небовиль».
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток ток FM.
0: Информация о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк АОА». Телефон 207-07-23. В эти минуты затруднение по улице Русской к проспекту Столетия и особенно в районе строительных магазинов, на Василковой до поворота в Снеговую Падь, по улице Аллилуева на Третью Рабочую, под Некрасовским путепроводом и дальше по Снеговой. Скопление, то же самое на Военном шоссе, пока непонятно почему. Затруднения небольшие сейчас в центре на Светланской, на Семеновской и в районе стадиона «Динамо», в районе ЖД вокзала. Также вот маленькие заторы, но как будто бы больше, чем обычно их на Чуркине, и это улицы Черемухова, Калинина, в районе остановки «Мельзавод» и Мальцевская, 40 лет в ЛКСМ Вилково. Под Воропаевским мостом тоже затруднено движение. Пока на этом все. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина второго в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. В Приморье завтра преимущественно без осадков. Ветер умеренный до сильного и максимальные температуры до 26 градусов тепла. В Преображении плюс 13, в Лучегорске 19, в Дальнереченске и Лесозаводске завтра плюс 20, а в Кавалерово и Спаске Дальнем плюс 23.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра переменная облачность и без осадков. Ветер южный, умеренный до сильного, а температура 15-17 градусов. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400-205-400. В эти минуты пробки 3 балла. Во Владивостоке основные затруднения по улице Русской, проспект Столетия. На третьей рабочей в районе остановки Дальпресс. В центре Владивостока в районе ЖД вокзала. На Чуркине основной затор на радиоприборе в сторону Золотого моста. И по-прежнему от Спортивной в сторону остановки Мальцевская. Пока на этом все.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависания.

0: ожиданий. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама.
1: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык классический охлажденный всего по 49,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
2: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама. Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». ТЦ «Калина Дом». Третий этаж, Калинина 8.
1: Не пропустите «Хитсуна» в «Рэми» и «Рэми Сити». Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый «Хайнц» 320 грамм по 119,90.
2: «Рэми» всегда выгодна.
3: Нужны средства для реабилитации и ухода? Звоните в службу «Забота». Медицинские кровати, инвалидные коляски, трости, кислородные концентраторы, подгузники и многое другое. Телефон 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
5: За один день мы не успеем.
4: В Черемушках успеем.
6: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
4: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
3: Аллергия отнимает силы и мешает жить. Хватит это терпеть. Запишитесь на прием к аллергологу-иммунологу, чтобы просыпаться бодрым каждое утро. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
8: Бабаюпик. Красиво придумали.
7: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ».
9: 260-87-87.
0: Радио нашего города.
10: FM Stereo. Владивосток.
0: Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
11: История нашего края.
12: История нашего края.
13: Третьяков Сергей Михайлович. Поэт-футурист, писатель. Родился в 1892 году в Латвии. Окончил юридический факультет МГУ. В 1919-21 годах жил и работал во Владивостоке. Издавал журналы «Творчество», «Бирюч». Позже стал министром образования Дальневосточной Республики. В 1922 году вернулся в Москву. Работал журналистом, руководил худсоветом первой госкинофабрики. Автор титров к броненосцу Потемкину Эйзенштейна, автор сценария к фильмам «Элисо» Шенгелая, «Хабарда» Чаурели, «Слепая» Колотозова. Репрессирован и расстрелян в 1937 году.
11: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история.

0: завтра во Владивостоке переменная облачность и без осадков. Ветер южный умеренный до сильного, а температура 15-17 градусов тепла. В Приморье преимущественно без осадков. В Находке плюс 13, в Андреевке 15, в Дальнегорске плюс 18, в Партизанске и Красном Яре 19, в Уссурийске и в Арсеньеве плюс 22. В валюте доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, 1 китайский юань 10.96. Далее новости. Главная тема этого выпуска – летняя жара вернется в Приморье. Сейчас расскажу, когда. Летние температуры вернутся в Приморье уже завтра. Согласно прогнозу, воздух в континентальной части региона прогреется до 28 градусов. Теплее всего будет в Спасске, Дальнем Уссурийске и в Арсеньеве. На побережье таких температур синоптики не прогнозируют. Ощущение прохлады добавит южный морской ветер. Ранее синоптики предупредили, что в среду и четверг по всему Приморью пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке с середины недели вернутся моросящие туманы. 7 и 8 мая возможны осадки, а самые теплые дни ожидаются сегодня и завтра. Жители одного из микрорайонов Владивостока больше не смогут припарковаться у дороги. Новые знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появились на Патрокле. В частности, по улицам Архангельской, Сочинской и Североморской в ближайшее время начнут курсировать комплексы «Паркон», которые будут фиксировать нарушения в автоматическом режиме. Россияне уже планируют расходы на летний отпуск. По данным исследования, 41% опрошенных планируют потратить на отдых от 120 до 180 тысяч рублей. В эту сумму войдут покупка билетов на самолет, бронь в отеле, питание и развлечения. Каждый шестой респондент потратит до 250 тысяч рублей, а каждый пятый оценил свой отпуск в 320 тысяч. При этом еще 2% опрошенных не собираются экономить и планируют отдохнуть на сумму до 500 000 рублей. Далее новости одной строкой. Группировку спасателей усилили в Приморье на фоне ландшафтных пожаров. Ученые открыли необычный эффект зевоты. И, как выяснилось, это делает людей моложе. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
0: Информация о дорожном движении представляет компания «Пинетрон Владивосток». Снеговая, 17В, телефон 8-914-705-1264. Затруднение сейчас на перекрестке Столетия Русская, на БАМе, на Третьей Рабочей, в центре Владивостока, в районе остановки Дальпресс, скопление на Спортивной, Вилково и Борисенко, в районе площади Луговой. Пока на этом все. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
1: Реклама.
2: Сыро в квартире? Пенитрон. Мокро в подвале? Пенитрон. Течь дал бассейн? Пенитрон. Плесень, потеки? Пенитрон. Пенитрон. От воды спасет бетон.
3: Проникающая гидроизоляция Пенитрон. Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания Пенитрон Владивосток. Снеговая, 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 14:29 в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. В Приморье завтра преимущественно без осадков. Ветер умеренный до сильного. В Преображении плюс 13, в Лучегорске 19, Дальнереченске и Лесозаводске плюс 20, в Кавалерово и Спасске Дальнем плюс 23.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра переменная облачность и без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура 15-17 градусов тепла. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». Телефон 246-46-76, 246-46-76. В эти минуты уровень загруженности всего 3 балла, но кое-каких событий поприбавилось. Затруднения на перекрестке Столетия Русская по всем направлениям в центре и в районе железнодорожного вокзала. ДТП, поворот от площади Луговой на Светланскую, намоленное место. Там это часто, сами знаете. Под Воропаевским мостом тоже затор небольшой присутствует. Пока на этом все. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76.
3: Реклама. Как мы считаем, лучшая еда на завтрак – это польза. Термостатный йогурт с натуральными ягодами и фруктами. Ничего лишнего. Только польза.
4: Только польза.
5: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
6: 2-540-900. 2-540-900.
7: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити. Только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки «Ратимир» 250 грамм по 169,90.
8: Рэми,

0: Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2.
1: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-2040.
2: Мюзикл «Ромео и Джульетта». История, которую вы знаете наизусть, но никогда не видели такой. Великая музыка Жерара Презгурвика, оригинальный дизайн костюмов, глубокая драматургия. 27 мая в Приморской краевой филармонии. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
5: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
6: Возрастное ограничение 12+.
7: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87.
8: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
7: 260-87-87.
8: Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
1: Федеральная служба «Забота». Здесь вы найдете необходимое для ухода и реабилитации. Медицинское оборудование можно не только приобрести, но и взять на прокат. Возможность оплаты по электронным сертификатам. Подробности по номеру 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница по России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
3: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Автожелезнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
1: Заложен нос или болит ухо? Вернем комфорт за один визит. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202, проспект Острякова, 9А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
5: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
6: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ».
7: 260-87-87.
6: Радио нашего города.
8: FM Stereo, Владивосток.
9: Владивосток FM. Твой город. Твой край. Твоя история.
10: История нашего края.
11: История нашего края.
12: Тис остроконечный. Вечно зеленое хвойное дерево семейства тисовые, распространенное на Дальнем Востоке России, в Японии и Китае. Достигает высоты до 6 метров и 30 сантиметров в диаметре. Иногда принимает форму стелющегося кустарника с несколькими стволиками. Крона обычно неправильной овальной формы с горизонтальными или поникающими ветвями. Ствол с красновато-серой корой. Хвоя мягкая. Самая большая популяция в России на острове Петрова в Лазовском заповеднике. Высажена более 1000 лет назад китайцами, бежавшими из Поднебесной империи. Этих людей называли Илоу, или морские разбойники. По-видимому, роща служила им культовым местом, где совершались религиозные обряды и жертвоприношения.
10: История нашего края.
9: Твой город, твой край, твоя история.

0: Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, ветер южный, умеренный до сильного. Температура воздуха завтра плюс 15, плюс 17 градусов. В Приморье преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного. В Находке плюс 13, в Уссурийске плюс 22, в Арсеньеве плюс 22, в Красном Яре и Партизанске плюс 19, в Дальнегорске плюс 18, в Андреевке плюс 15. О валюте. Доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Главная тема выпуска. В домах Владивостока начали остывать батареи. Выпуск представляет ООО «СС Аврора ДМС Групп», жилой комплекс «Небовиль». Отопительный сезон во Владивостоке завершается. Жители ряда районов уже сообщают о том, что батареи перестали отапливать их квартиры. Одними из первых тепло перестали получать дома на улицах Ладыгина и Адмирала Кузнецова. Там же ровно через неделю начнутся гидравлические испытания. При этом по другим адресам вместе с отоплением исчезла и горячая вода. К примеру, услуга по неизвестным причинам отключена в домах на третий рабочий, где проверки теплосетей планируют начать только в июне. В обслуживающей их организации отключение объяснили переходом на летний режим. В Приморье спасли мужчину с ножевым ранением в сердце. 35-летний пациент поступил в городскую клиническую больницу номер 4 в критическом состоянии, потеряв почти 3 литра крови. Операция длилась почти 2 часа, за которые хирурги ушили рану, остановили кровотечение и фактически спасли пациенту жизнь. В настоящее время он идет на поправку и готовится к выписке. Приморских водителей призвали быть внимательнее и быть готовыми к появлению диких животных на дороге. Поводом стала авария на трассе между Ивановкой и Анучино, где автомобиль сбил медвежонка. Жителям рекомендовали соблюдать рекомендованный знаками скоростной режим, который позволяет вовремя заметить животное и совершить адекватный маневр, избежав столкновения. Далее новости одной строкой. Летние температуры вернутся в Приморье уже завтра. Согласно прогнозу, воздух в континентальной части региона прогреется до плюс 28. Россияне уже планируют расходы на летний отпуск. 41% опрошенных планируют потратить на отдых от 120 до 180 тысяч рублей. На этом пока все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небовиль».
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» — это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки — все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток ток FM.
4: Информация о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк АО». Телефон 207-07-23. В эти минуты небольшие затруднения на второй речке, на столетие. На спуске от Золотого моста на Некрасовскую аварию произошла. Здесь просто скопление. То же самое из-за ДТП на повороте от площади Луговой на Светланскую. Затруднения в центре, на Людской, в районе стадиона «Динамо», по Стрелковой и под Воропаевским мостом. При этом трафик относительно спокойный в городе. Уровень загруженности всего 2 балла. Пока на этом все.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 15:30 во Владивостоке.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: И о погоде. В Приморье завтра преимущественно без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха плюс 12, плюс 26. В Преображении плюс 13. В Ковалево плюс 23. Также в 23 градуса в Спасске-Дальнем. В Дальнереченске плюс 20. В Лучегорске плюс 19. В Лесозаводске плюс 20.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, ветер южный, умеренный до сильного, температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов.
3: Информация о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400-205-400. В эти минуты пробки 2 балла. Затруднение на перекрестке Столетия Русская. Уже есть скопление по Столетию на Вторую речку. По Васильковой до поворота в Снеговую Падь. Затор небольшие в центре. На Эгершельде от Казанского моста в сторону ЖД вокзала. От Золотого моста на Некрасовскую из-за аварии тормозит поток машин. На Спортивный и Борисенк скопление по всем направлениям. И пока на этом все.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок.

0: повороте. Вижу. Ой, дальше ничего не вижу.
1: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Давайте знакомиться. Я тонко чувствую настроение. Могу проявлять твердость характера или быть нежным. Я готов к любому повороту событий. Готов быть первым, вторым или остаться на сладкое. С любовью из Преамурья. Серышевский. Творог с именем.
3: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
6: За один день мы не успеем.
5: В Черемушках успеем.
7: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
5: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабайопик красиво придумали.
8: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: Впервые во Владивостоке мюзикл «Пой мне, Эсмеральда». Музыкальный шедевр Рикардо Качанте представят зрителям виртуозы приморской сцены. 24 мая в ДК «Профсоюзов». Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
11: Возрастное ограничение 12+.
12: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87.
13: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
12: 260-87-87.
13: Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.

Владивосток. Находка и Преображение. Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, Дальневеченск, Лучегорск и Красный Яр. Арсеньев, Ковалерово и Дальнегорск. Зарубино. Мы вместе.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы вместе.

0: FM. Реклама.
1: Вам требуется медицинское оборудование для реабилитации ваших родных и близких, медицинские кровати, инвалидные коляски, ходунки, трости и многое другое всегда в наличии. Служба «Забота», проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника 3А. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Устали от бесконечных капель и дискомфорта в носу? В клинике «Аквалор» опытные врачи проведут диагностику на современном оборудовании и назначат эффективное лечение без лишних анализов. Телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo, Владивосток. Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
2: История нашего края.
3: История нашего края.
4: Хароль. Поселок в западной части Приморского края. Административный центр одноименного района. Основан в 1880-е годы украинскими переселенцами, выходцами из Харольского уезда Полтавской губернии. Население 11,5 тысяч человек. В поселке Хароль находятся два крупных предприятия – молокозавод и завод пива безалкогольных напитков. Недалеко от села в советское время находился крупный военный аэродром, ныне заброшенный.
2: Края.
0: Твой город, твой край, твоя история.
5: Будьте с нами на Владивосток FM.

0: Выпуск представляет торговая марка от Максима, майонез от Максима, провансаль. Прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, ветер южный, умеренный до сильного. Температура воздуха завтра плюс 15, плюс 17 градусов. В Приморье преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 26. В Находке до плюс 13, в Уссурийске и в Арсеньеве до плюс 22, в Красном Яре и Партизанске до плюс 19, в Дальнегорске плюс 18, в Андреевке плюс 15.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О валюте. Доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Главная тема выпуска. Парковку на Корабельной набережной закроют 8 и 9 мая. Далее подробности. Вечером в четверг, 8 мая, муниципальную парковку на Корабельной набережной 1 закроют для автомобилей почти на сутки. Здесь будут готовить и запускать салют в честь Дня Победы. Парковку закроют с 19.00 8 мая до 23 часов 59 минут 9 мая. Автомобилистов просят заранее забрать автомобиль с парковки, а также не оставлять машины вдоль дороги в обозначенной зоне запуска фейерверка. В праздничный день 9 мая для удобства жителей и гостей края железнодорожники усиливают составность пригородных поездов, следующих из Владивостока в аэропорт Кневичи и обратно. Утренние аэроэкспрессы будут состоять из 8 вагонов. Изменения коснутся аэроэкспресса, который отправляется из Владивостока в 7.01 и электрички, отходящей от аэропорта в 8.41. Два тюленя из реабилитационного центра «Тюлень» в Приморье отправлены на постоянное содержание в московский зоопарк. В центре отметили, что зоопарк обеспечивает подходящие условия для содержания и помогает с организацией перевозки. После прибытия тюлени успешно адаптируются в карантинном бассейне и уже начали осваивать новое место. Далее новости одной строкой. В этом году отправить ребенка в детский лагерь в Приморье стоит от 18 до 129 тысяч рублей. Средняя же цена путевки составляет от 60 до 65 тысяч рублей. В этом году в Приморье в летний период откроется 32 детских лагеря. Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов клеща. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
0: Партнер выпуска – компания «Пенетрон». Владивосток, Снеговая, 17В, телефон 7, +7 914 705 12 64.

0: А на дорогах у нас на самом деле мало пробок, всего 2 балла. Но долго карты подгружаются. Она, видимо, тоже не привыкла к тому, что мало заторов в 4 часа дня. Заторы сейчас на Гершельде от Казанского моста, на кольце инструментального завода ДТП. Здесь скопление по всем направлениям. По Василковой до поворота в Снеговую Пать, на Русской, на Третьей Рабочей, на Вилково, Спортивной и Борисенко.
1: Реклама.
2: Течь дал бассейн? В подвале вода? Сыра в квартире? Это беда.
3: Беда? Ерунда! Звони в Пенетрон, он поможет всегда.
4: Проникающая гидроизоляция Пенетрон. Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания Пенетрон Владивосток. Снеговая 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

0: Лето возвращается. В Дальнереченске, Лесозаводске плюс 20. В Кавалерово и Спасске Дальнем плюс 23.
1: Владивосток FM.
0: Во Владивостоке завтра переменная облачность, без осадков, ветер южный, умеренный до сильного, а температура 15-17 градусов тепла. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». Телефон 246-46-76, 246-46-76. Заторы 2 балла во Владивостоке сохраняются. И самые интересные места – подъем от Гоголя на инструментальный завод из-за аварии на кольце, Василковая до поворота в Снеговую Пать и улица Борисенко. ДТП здесь при движении в сторону Тихой. Произошло скопление в оба направления. Плотный трафик в центре на 3-й рабочий, по Столетия на 2-ю речку и на Русской по всем направлениям. Пока на этом все.
1: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алиутская, 11. Телефон 261-00-25. 261-00-25.
2: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык из курицы пикник охлажденный всего по 33,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.

0: FM. Реклама.
1: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
2: 2-540-900. 2-540-900.
3: Расскажи мне сказку про наш автомобиль.
4: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
3: Надо было делать антикор.
4: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-2040.
5: Малыш жалуется на ушко, мы знаем, как помочь бережно. Клиника «Аквалор». Прием ведет опытный врач высшей категории. Телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
7: Возрастное ограничение 12+.
8: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
9: 260-87-87.
8: Радио нашего города.
10: FM Stereo Владивосток.
8: Владивосток FM. Мы любим свой город, мы любим свой край и хотим знать больше о том месте, где мы живем. Итак,
11: история нашего края.
4: Дудник Александр Игнатьевич, капитан дальнего плавания, легенда приморского рыболовного флота, основатель краболовного и китобойного промысла на Дальнем Востоке. Родился в 1892 году в селе Голая Пристань на Черном море. Окончил мореходную школу, плавал штурманом. В 1913 впервые попал во Владивосток, заболел Тихим океаном и остался на Дальнем Востоке. 15 марта 1928 года поднял советский флаг в порту Осака на судне «Первый краболов» и добыл первую в СССР партию крабов. В 1932 году возглавил первую в Советском Союзе китобойную флотилию «Алеут». Работал капитаном на различных судах до 1962 года. Награжден орденом Ленина. Последние годы жизни провел в Крыму, где скончался в 1973 году.

0: Во Владивостоке завтра переменная облачность и без осадков. Ветер южный, умеренный до сильного. Температура 15-17 градусов тепла. Приморье завтра преимущественно без осадков. В Находке плюс 13, в Андреевке 15, в Дальнегорске плюс 18, в Партизанске и в Красном Яре 19, в Уссурийске и в Арсеньеве плюс 22. О валюте. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88,64, 1 китайский юань 10,96. Далее новости. Главная тема этого выпуска. В Приморье вернется жара. Партнер новостей ООО СЗ «Аврора ДМС Групп». Жилой комплекс «Небовиль». Летние температуры вернутся в Приморье уже завтра. Согласно прогнозу, воздух в континентальной части региона прогреется до 28 градусов. Теплее всего будет в Спасске Дальнем, Уссурийске и в Арсеньеве. На побережье таких температур не будет. Ощущение прохлады добавит южный морской ветер. А 7 и 8 мая по всему Приморью пройдут небольшие дожди. Во Владивосток с середины недели вернутся моросящие туманы. В четверг и пятницу возможны дожди, а самые теплые дни ожидаются сегодня и завтра. Житель Приморья утонул в реке вместе с автомобилем. По данным краевой полиции, мужчина ехал из Новопокровки, не справился с управлением. Машина слетела с дороги и оказалась в реке Большая Уссурка. Течение унесло автомобиль на глубину. Позднее местные жители достали его из воды вместе с телом водителя. В ГИБДД одной из главных причин подобных происшествий назвали превышение безопасного скоростного режима. Школьные уроки предложили проводить на улице. С такой необычной идеей выступили в общественной палате. Суть предложения в том, чтобы в мае и в сентябре при хорошей погоде проводить занятия на свежем воздухе, чередуя их с уроками в помещении классов. По мнению авторов, особенно полезная такая атмосфера может быть для первоклассников. В Минпросвещение предложение пока не комментируют. Далее новости одной строкой. Жители одного из микрорайонов Владивостока больше не смогут парковаться у дороги. Новые знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появились на Патрокле. Россияне уже планируют расходы на летний отпуск. По данным исследования, более 40% опрошенных планируют потратить на отдых до 180 тысяч рублей. На этом пока все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небовиль».
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток ток-ток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк АО». Телефон 207-07-23. В эти минуты затруднения от Гоголя до кольца инструментального завода из-за аварии. И больше нигде, кстати, Яндекс пробок не показывает. Только скопление машин в центре на третьей рабочей, на Вилково, спортивной и Борисенко. Особенно на Борисенко в оба направления. Здесь тоже дорожно-транспортное происшествие. Столетие, ну, практически свободно в оба направления. Русское даже лучше, чем обычно. Хотя скопление здесь в обе стороны есть. А еще есть ДТП в районе Магнитогорска и при движении в пригород. Ну и оно тоже особо сильных заторов не создает. Посмотрим, что будет через полчаса. Друзья, знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина шестого в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Завтра в Приморье преимущественно без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура от 12 до 26 градусов тепла. В Преображении завтра плюс 13. В Лучегорске 19. Дальнереченске и Лесозаводске плюс 20. В Кавалерово и Спасске Дальнем плюс 23.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра переменная облачность и без осадков. Ветер южный умеренный до сильного, а температура 15-17 градусов тепла. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400-205-400. В эти минуты заторы на Русской в оба направления. Уже сейчас скопление от Золотого моста до Второй речки. На районе Гоголя, на Партизанском проспекте, на Тополиной аллее и в районе Дальпресса, на Авроровской тоже. Плотно в центре, да еще и как. По Светланской до Луговой без просветов. Скопление на Спортивной Борисенко, на Игершельде в сторону ЖД вокзала и по Аллилуево на Третью рабочую. Кстати, Красного Знамени и Народный проспект как бы не сильно быстро, но пока еще едут.
0: Реклама.
3: 3, 2, 1.
4: Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400.
3: Альянс Телеком не просто работает, а летает.
0: Реклама.

0: Tokyo Market. Азия в разнообразии. 4 точки в городе, где представлен большой выбор готовой азиатской еды. Те самые роллы в тубусе, настоящий японский сандо, обеды, ужины и многое другое. Подробности в Tokyo Market.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
4: 2-540-900. 2-540-900.
5: Мам! А мам?
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге.

0: Я управляю автомобилем.
1: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: FM. Реклама.
1: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
3: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
4: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая голень куриная маринованная, охлажденная, всего по 37,05 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
5: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
6: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
7: Ищите средства для реабилитации? Не нужно покупать. Возьмите на прокат медицинские кровати, коляски, ходунки, кислородные концентраторы и многое другое. Служба «Забота». 290-53-36, проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo,
8: Владивосток. Владивосток FM.
2: Твой город. Твой край. Твоя история.
9: История нашего края.
10: История нашего края.
11: Серебряный перевал. Одно из самых красивых мест Приморского края. Находится

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина седьмого в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. В Приморье завтра преимущественно без осадков. В разных районах от 12 до 26 градусов. Но синоптики говорят, что где-то и повыше может быть. В Преображении плюс 13, а в Лучегорске 19, Дальнереченске и Лесозаводске плюс 20, в Кавалерово и Спасске Дальнем плюс 23.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра переменная облачность и без осадков. Ветер южный, умеренный до сильного, а температура 15-17 градусов тепла. Информацию о дорожном движении им представляет автосервис «Галант Моторс». Телефон 246-46-76. 246-46-76. Сейчас шестибальные пробки. Это центр, ЖД «Вокзал». В центре на Изумруде еще и авария. Золотой мост и от моста на вторую речку до Зари. А обратно, кстати, лучше. Есть заторы на третьей рабочей. На Дальпрессе, на первой речке, по Светланской, на Луговую. В районе площади Луговой по всем направлениям. А, еще проспект Красоты, кстати, и Шилкинская туда же. А Василковая в оба направления. Нейбута и от Золотого моста. Моста на Катову тоже затруднение.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама. Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2.
3: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-2040.
4: Токио Маркет. Азия в разнообразии. 4 точки в городе, где представлен большой выбор готовой азиатской еды. Те самые роллы в тубусе, настоящий японский сандо, обеды, ужины и многое другое. Подробности в Токио Маркет.
5: Где купить здоровый сон? Верена Мебель. У нас правильные матрасы фабрики

0: Вифей. Они гарантируют вам отличный сон для продуктивного дня. А цены от производителя очень выгодные. Адреса магазинов и подробности на сайте verenamebel.rf. Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
1: За один день мы не успеем.
0: В Черемушках успеем.
2: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
0: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
3: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
4: Аудитория 0+.

0: FM. Реклама. Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
1: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
2: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
3: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки Ратимир 250 грамм по 169,90.
4: Рэми всегда выгодна.
5: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
7: За один день мы не успеем.
6: В Черемушках успеем.
8: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
6: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
9: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
10: Бабаюпик. Красиво придумали.
9: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
11: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
12: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
13: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ.
14: 260-87-87.
13: Радио нашего города.
15: FM Stereo, Владивосток.
13: Владивосток FM. Твой город. Твой край. Твоя история.
16: История нашего края.
17: История нашего края.
18: Финская промышленно-сельскохозяйственная фактория. Основана в 1869 году на территории современной Находки в одноименной бухте выходцами из Финляндии, входившей в те годы в состав Российской империи. В основном все население фактории было представлено гражданами одного города, Турку, и насчитывало 57 человек. На территории колонии имелись жилые дома и магазины, лесопильный завод, мельница, склады. Фактория просуществовала до 1871 года и прекратила свою деятельность из-за частых набегов китайских бандитов и жесткой политики властей, не желавших оказывать помощь колонистам.
16: Нашего края.
13: Твой город, твой край, твоя история.

0: Завтра во Владивостоке переменная облачность и без осадков. Ветер южный, умеренный до сильного. Температура 15-17 градусов тепла. В Приморье завтра преимущественно без осадков. В Находке плюс 13, в Андреевке 15, в Дальнегорске плюс 18, в Партизанске и в Красном Яре плюс 19, в Уссурийске и в Арсеньеве плюс 22. О курсах валют. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88,64, 1 китайский юань 10 рублей 96 копеек. Далее новости. Главная тема этого выпуска: в Приморье объявлена повышенная угроза пожаров. Партнер новостей ООО СВЗ «Аврора ДМС Групп», жилой комплекс «Небовиль». Почти все Приморье оказалось под угрозой природных пожаров. По информации МЧС, класс пожароопасности в ближайшие двое суток повышен до 4-го на значительной территории на побережье от Хасана до Кавалерова, а также в центральных и западных районах от Пограничного до Дальнереченска. Как отметили спасатели, угроза быстрого распространения огня выросла на фоне жаркой сухой погоды. Жителям напомнили о запрете на разведение костров и сжигание сухой травы, а также попросили не бросать непотушенные окурки и не использовать открытые огонь, особенно при усилении ветра. Завершение отопительного сезона во Владивостоке отметилось серией аварий на теплотрассах. Одна из них произошла в районе Третьей Рабочей. Без горячей воды осталась вся улица Аллилуева. Как долго продлится отключение, пока неизвестно. При этом планово на время гидравлических испытаний воду здесь должны были отключить только 3 июня. Напомню, что еще один порыв произошел сегодня утром на улице Киевской. Дорогу затопило кипятком. Два человека получили ожоги. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Ученые открыли необычный эффект зевоты. Как выяснилось, это делает людей моложе. В ходе экспериментов добровольцам предлагали пройти МРТ. Одна группа при этом глубоко дышала, вторая зевала, а третья подавляла зевоту. У зевающих оказался гораздо активнее отток спинномозговой жидкости, которая выводит из мозга лишнее и доставляет питательные вещества. Таким образом, ученые сделали вывод, что процесс зевания способствует мозговому кровообращению, что особенно важно во взрослом и зрелом возрасте. Далее новости одной строкой. Приморских водителей призвали быть внимательнее и быть готовыми к появлению диких животных на дороге. Детские лагеря в Приморье готовятся к началу сезона. В этом году дети смогут отдохнуть в 32 оздоровительных учреждениях, а путевка обойдется в среднем в 65 тысяч рублей. На этом пока. Все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небовиль».
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток, ток-ток, FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет АКБ «Ландобанк АО». Телефон 207-07-23. В эти минуты пробки как-то резко снизились до 4 баллов, и остальные основные проблемы сохраняются по всему центру. Авроровская в сторону центра сегодня тоже решила притормозить основательно. В районе ЖД вокзала заторы. Скопление от Золотого моста до Второй речки, на Кировой, Енисейской, на Русской, на Третью Рабочую, помедленнее на Красного Знамени, получше на Народном проспекте. Затруднения в районе площади Луговой, на Шепетковом, по Золотому мосту на Чуркин, в районе Кольца Запорожское, а также на Сахалинской и на Патрокле. Пока на этом все.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Ландобанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Ландобанк – надежность, обеспеченная золотом.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы

0: середина часа на радио нашего города.
1: Половина восьмого в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде в Приморье. Завтра преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, в Преображении плюс 13, в Лучегорске 19, в Дальнереченске и Лесозаводске плюс 20, в Кавалерово и Спасске Дальнем плюс 23.
0: Владивосток FM.
1: Подозреваю, что у половины жителей Приморского края уже загар такой, почти тропический. Для жителей Владивостока это характерно только для тех, у кого есть дачи. Потому что завтра у нас, ну, не совсем тропики, по температуре 15-17 градусов тепла, переменная облачность и без осадков. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400-205-400. В эти минуты уровень загруженности снизился до 3 баллов. Остальные затруднения остаются в центре. По Бестужево на Эгершельд, по Аллилуево на Третью Рабочую, в районе площади Луговой до поворота на Озера, по Борисенко в сторону Тихой, туда же, кстати, по улице Сахалинской. Небольшое скопление от Некрасовской на Вторую речку, и оно до Зари. Там мешают дорожные работы. Пока на этом все.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает.
3: Реклама.
4: В день

0: Откройте для себя мир настоящего звука в Digital Hall на Партизанском проспекте 28.
1: Молочный шоколад и натуральный творог. Они дополняют друг друга, будто пара танцующих вальс. Так рождаются шедевры гастрономического искусства. Так рождаются творожные сырки в шоколаде. Серышевский. Создаем творожные шедевры.
2: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
3: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Автожелезнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
4: А расскажи мне сказку про наш автомобиль.
5: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
4: Надо было делать антикор.
5: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-0040.

0: 260-87-87.
1: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
0: 260-87-87.
1: Радио нашего города.
2: FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама. Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат». Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
1: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
3: 260-87-87.
0: Радио нашего города. FM Stereo Владивосток. Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
4: История нашего края.
5: История нашего края.
6: День города Владивостока. День основания Владивостока традиционно отмечается 2 июля в честь памятной даты высадки отряда из 37 солдат и 3 офицеров с транспорта «Манжур» в районе современной Корабельной набережной в 1860 году. Однако эта дата не всегда отмечалась как день основания. И это даже не связано с разницей в юлианском и григорианском календарях, согласно которой высадка произошла 20 июня 1860 года. Долгое время за основание города считалась дата заключения Пекинского договора 2 ноября 1860 года по старому стилю, по-новому 14 ноября. Высадившись летом, русские моряки вступили де-факто на пока еще не российскую территорию, которая де-юре стала принадлежать нашей стране только через несколько месяцев.
4: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история.
7: Любимый край, любимый край, любимый край, любимое радио.
8: Владивосток FM.
7: Владивосток FM.

0: Завтра во Владивостоке переменная облачность и без осадков. Ветер южный, умеренный до сильного, температура 15-17 градусов. Приморьем преимущественно без осадков. В Находке плюс 13, в Андреевке 15, в Дальнегорске 18, в Партизанске и в Красном Яре плюс 19, в Уссурийске и в Арсеньеве плюс 22. О курсах валют. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88,64, 1 китайский юань 10 рублей 96 копеек. Далее новости. Главная тема этого выпуска – синоптики рассказали, когда в Приморье вернутся дожди. Сейчас подробности. Дождливая погода вернется в Приморье. В среду, 6 мая, к территории края подойдет атмосферный фронт. Местами начнутся дожди и станет прохладнее. Осадки сохранятся и во второй половине рабочей недели. При этом максимальные температуры не будут подниматься выше отметки плюс 18. Во Владивостоке уже в среду прогнозируют облачную погоду с туманом и моросью. В четверг и пятницу также возможны дожди. И при этом завтрашний день в столице региона, вероятно, станет одним из самых теплых за всю неделю. И особенно высокие температуры ожидаются в Приморье. Камер на дорогах Владивостока станет больше. В мэрии заявили о планах оборудовать автоматическими комплексами Партизанский проспект, Корабельную набережную, районы Фуникулера, Второй речки и улицу Калинина рядом с популярным торговым центром. Предположительно, камеры будут фиксировать сразу превышение скорости, поворот в неположенном месте, парковку под запрещающим знаком. Завершить их установку могут уже к середине ноября. Россияне планируют расходы на летний отпуск. По данным исследования, 41% опрошенных рассчитывают уложиться в 180 тысяч рублей. В эту сумму войдут покупка билетов на самолет, бронь в отеле, питание и развлечения. Каждый шестой потратит до 250 тысяч рублей. При этом 2% опрошенных не собираются экономить и отдохнут на сумму до полумиллиона. Далее новости одной строкой. И почти все Приморье оказалось под угрозой природных пожаров. Повышенный риск будет действовать завтра и послезавтра. Ученые открыли необычный эффект зевоты. Как выяснилось, это делает людей моложе. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Владивосток, ток-ток, FM.
0: О дорожном движении в эти минуты заторы сохраняются по Сахалинской в сторону Кольца на Тихой, скопление в центре на Третьей Рабочей, на Калинина в районе Мальцевской, на улице Русской. Пока на этом все, друзья. Всем удачно добраться и до скорого. Пока.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: La danse fleur de la mer. Танцуй со мной.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ-25-00651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

«Танцы у моря». Honey, what's your hurry?

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений. Танцы.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

0: Итак, о погоде. Во Владивостоке фактическая температура воздуха составляет сейчас 7 градусов выше 0. В течение дня переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного, временами сильный. Температура воздуха от 14 до 16 со знаком плюс. А в Приморье преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный от умеренного до сильного, местами сильный. Температура воздуха от 12 до 26 выше 0 в разных районах края. В Находке сегодня 12 градусов со знаком плюс. В Уссурийске и Арсеньеве ожидается до 22, в Партизанске 17, в Дальнегорске и Красном Яре до 19 градусов, а вот в Андреевке будет 18 выше 0. О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 11 рублей и 3 копейки. Далее новости.
1: Главная тема этого выпуска: в Приморье скоро изменится погода. Сейчас подробности. Дождливая погода вернется в Приморье. В среду, 6 мая, к территории края подойдет атмосферный фронт. Местами начнутся дожди и станет прохладнее. Осадки сохранятся и во второй половине рабочей недели. При этом максимальные температуры не будут подниматься выше отметки плюс 18. Во Владивостоке уже в среду прогнозируют облачную погоду с туманом и моросью. В четверг и пятницу также возможны дожди. И при этом завтрашний день в столице региона, вероятно, станет одним из самых теплых за всю неделю. И особенно высокие температуры ожидаются в пригороде. Правила сдачи экзаменов на водительские права изменились в России. По данным парламентской газеты, теперь у курсантов автошкол будет 2 месяца после успешной сдачи теории. Если за это время сдать практику не получится, придется пересдавать теоретическую часть. За использование телефона, камеры и других гаджетов к экзамену не допустят. Также водительские права будут аннулировать, если владелец пропустит внеочередной медосмотр. Россияне стали активнее менять профессию. По данным исследования, в основном на этот шаг идут 30-летние с зарплатой до 100 тысяч рублей. Эксперты отметили, что именно уровень дохода стал основным мотивом для смены деятельности. Более ранние опросы показали, что дольше всего работу ищут молодые специалисты. В среднем на поиск нового места у них уходит 5 месяцев. Далее новости одной строкой. Камер на дорогах Владивостока станет больше. Установить их планируют до середины ноября. Почти все Приморье оказалось под угрозой природных пожаров. Повышенный риск сохранится сегодня и завтра. На этом пока все новости. Будьте с нами.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток ток-ток FM.
1: О дорожном движении. Яндекс оптимистично показывает пробки 0 баллов, но уже сейчас есть скопление по Русской к проспекту Столетия, на улице Спортивной в сторону площади Луговой и от Окатовой в сторону Золотого моста. Пока на этом все. А знаете больше, пишите по номеру 8 904 629 0209.

0: Восток ФМ.
1: А где жара? Где летние температуры?
2: Ты в 7 утра чего? В 7 утра ты чего хочешь?
1: В прогнозе был самый теплый день на этой неделе. Он вообще какой-то не теплый совершенно. Я так не играю. Ты знаешь, ощущение холода еще вот появляется, когда отопление в квартире выключают. И
2: да.
1: Вроде как все сидят, жалуются, что так жарко, мы там высоко с открытыми окнами спим. А потом как-то аж грустно становится, когда такие раз и...
2: Ноченька еще прям... прохладненько.
1: Да? Прохладненько, да. Ноченька. И ты знаешь, я вот думаю, жалко, что кошки нет у меня. Я бы, наверное, все-таки прильнула к ней в какой-то момент. Но
2: как ты плохо,
1: замерзла.
2: Как ты плохо поступила и не сообразила в моменте?
1: В смысле, плохо поступила с кем?
2: Встаешь ночью.
1: Так.
2: Надеваешь, распускаешь волосы, надеваешь черное платье.
1: Опа.
2: Ищешь черную бродячую кошку.
1: Зачем?
2: Берешь ее, несешь домой и устраиваешь маленький шабаш.
1: Боюсь, соседи не поймут.
2: Но зато
1: ты
2: тепло.
1: Знаешь, после
2: зато
1: истории
2: тепло,
1: о том, что если ты ночью не можешь уснуть, надо выходить на улицу и разговаривать с собой вслух, мне кажется, что это уже прям ну сильно
2: помню,
1: перебор
2: помню.
1: Про вот эту черную кошку и черное платье. Помню.
2: Хотя... Не, ладно, можно просто пойти и найти какую-нибудь бродягу бездомную кошку. Я имею в виду бездомную кошку. И сделать доброе дело, спасти животное, самой обогреться.
1: Понять, как это свои объяснения. Подожди, я уже свой шанс использовала, подобрав бездомного кота. В общем, ничего хорошего из этого не получилось. Это не идет на пользу укрепления социальных связей.
2: Он все равно остался бездомным.
1: Ты знаешь, я поняла, что когда мне прям совсем наскучит жить, я вот этот плантовый все-таки воплощу.
2: Да.
1: И посмотрю, что будет, и обязательно об этом в блоге напишу.
2: Разговаривай, ходи ночью, вот это говори.
1: Пока еще не скучно. Пока еще не скучно, потому что событий окружающих, происходящих каждый день, хватает для того, чтобы с утра просыпаться таким бодрым, что аж прям не знаешь, куда всю эту бодрость девать.
2: Да, согласен. Я, тем более, с превеликим удовольствием обожаю вставать так рано, потому что в Европе в это время доигрывают футбол, а сейчас уже концы сезонов идут, да, везде, и я слежу за Англией очень сильно. Впервые за последние много-много лет Арсенал может стать чемпионом Англии. Я знаю, что просто у нас во Владивостоке, в Приморье, большущее фанатское движение, поддерживающее Арсенал, имеется. Ребята прям собираются, смотрят матчи, и я прям поздравляю ребят. Все очень близко. Сегодня Манчестер Сити с Эвертоном сыграл 3-3, потерял очки и в этой погоне за Арсеналом.
1: Не, я подожди, я поближе. Локомотив с Авангардом сравняли счет в серии. Начинали плохо, вот теперь у них есть даже шанс выйти в финал.
2: А, ты продолжаешь
1: Кубка
2: Гагарина.
1: Смотреть?
2: Когда Адмирал выпадает?
1: Я одним глазом продолжаю не матчи смотреть, а за новостями просто следить. Ну, интересно же, чем закончится.
2: Не, а потом финальная серия, конечно, она будет интересной, потому что там обычно зарубы устраиваются. А когда Адмирал выпадает, все, как-то теряешь интерес.
1: То есть Адмирал выпадает неинтересно, а какой-то там Арсенал, который непонятно где интересен.
2: Он еще и играет.
1: Что за двойные стандарты?
2: В НХЛ то же самое. Вашингтон с Овечкиным выпали из плей-оффа. Все, НХЛ неинтересно становится.
1: Лишь бы плов не выпал из нас. Друзья, вот так начинаем сегодняшний день. Не то чтобы грустненько, но, кстати, тема у нас сегодня в утреннем шоу «Все свои» будет как раз такая...
2: Обогревательная.
1: Связанная с нашей сермяжной правдой. При этом готовимся к программе «Пока мы спали», где, как всегда, все доброе, хорошее, иногда абсурдное и сюрреалистичное. Ну, куда ж без этого? Вот такой разнообразный мир. Посмотрим, что он нам приготовил.
2: Давайте. Совсем скоро.
0: Любимый край. Любимое радио.

0: пока мы спали. Пока мы спали.
1: Дим, раз уж ты футбольный эксперт, вот такую новость я тебя сейчас попрошу прокомментировать.
2: Я неправильно выражаешься. Я диванный эксперт по всем видам спорта.
1: Извините.
2: По всем вообще.
1: Преуменьшила ваши регалии.
2: Даже, ты знаешь, что у нас запустилась федерация в кулачных боев? Все, в Приморье появилась федерация кулачного боя.
1: Только недавно отошла от появления нового вида спорта, как падл-теннис. Ну, не нравится мне немножко его название.
2: Ну, падл, да. Теннис падл. Не, очень крутая штука, на самом деле, динамичная. Гораздо теннисисты массово сейчас, ну, не бросают, конечно, теннис мячом, но включаются в падл.
1: Я думала, это суть вида спорта, чтобы бросать теннисный мяч. Ну, да ладно. Хорошо, вернемся все-таки к твоей стезе. Женская сборная КНДР по футболу посетит Южную Корею. Матч может стать возможностью возобновить диалог между странами. Подробности.
2: КНДР — это же Северная Корея?
1: Северная в Южную, да.
2: Да.
1: Женский футбольный клуб «Найго Хян» приедет в страну для участия в финале Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации среди женщин и сыграет против южнокорейской команды «Сувон». Это станет первым случаем с декабря 2018 года, когда спортивная команда из Северной приедет в Южную для участия в соревнованиях. Отношения остаются очень напряженными. Буквально полтора месяца назад лидер КНДР назвал Южную Корею самым враждебным государством. И понятно, что между людьми, да, немножко другое. Между спортсменами, музыкантами, там, представителями там, разных видов искусства немножко другое. Да, это вот чуть-чуть в сторону от политики, и мы больше между собой, нам легче найти общий язык, да, особенно когда ты занимаешься этим на профессиональном уровне. А тем не менее, да, вот если брать на человеческом уровне, вот, допустим, ты прям вот вдрызг разругался с соседом, ну, владельцем соседнего коттеджа, вряд ли ты дашь своему сыну в футбол с его сыном играть. А тут вот такое.
2: Почему?
1: Ну, потому что ты считаешь его вот прям, ну, вот, ну, совсем конченым.
2: Ну
1: совсем.
2: На мои отношения на отношения сыновей почему должны влиять? Они вместе учатся, ходят в школу, играют в футбол, занимаются там художеством всяким разным.
1: Отношения между родителями так или иначе влияют на восприятие детьми друг друга. Ну, когда родители ругаются в родительских чатах, они же потом между собой это обсуждают, а дети-то слышат. Что?
2: Нет.
1: На что ставим? Кто выиграет? Мне кажется, это будет очень напряженный матч. Особенно для всех, кто занимается обеспечением безопасности. С очень крепкими ягодицами
2: мотивация,
1: они будут там стоять.
2: Да, мотивация очень жесткая у обеих команд. Одни не должны упасть лицом в грязь, другие не должны проиграть, а должны победить.
1: Там все должны победить? Слушай, политический вопрос.
2: Да, помнишь, как это старая история? Если вы не добудете золото, то вы поедете его добывать на рудники. Если вы не завоюете золото на Олимпиаде, то вы поедете его добывать на рудники. Так вот, я думаю, что там такая история тоже может быть.
1: Поэтому будем следить за развитием этих событий и расскажем вам о результатах этого матча.
2: А я тебе про кошечек хочу продолжить. Спустя 7 лет кот вернулся в семью. А все почему? Потому что был чип в коте.
1: 7.
2: Да. Кто?
1: Ну, 7 лет.
2: 7 лет,
1: ну,
2: да.
1: Я просто слышала истории, когда спустя полгода или год возвращаются животные, причем сами пешком. Ну, 7 как-то многовато. Что случилось-то?
2: Потому что подобрали кота, привезли на стерилизацию и в клинику. Врач стал разбираться.
1: А он до этого времени жил свою лучшую жизнь на улице?
2: Наверное, да. Гулял себе там, где хотел, как кошки любят. А тут, знаете, получаете и обратно его в эту семью. Откуда он, возможно, сбежал? Не просто потерялся, а сбежал.
1: Ну, даже не знаю, как эту новость комментировать.
2: Счастливы, в общем-то, оказались все. Про кота ничего не говорится. Но когда зашел в дом, он даже всех узнал. Откликнулся на кличку свою. Отозвался и, в общем, остался.
1: Так опасливо озираясь по сторонам, они ему: «Барсик, ты нас любишь, ты в курсе?» Да?
2: А 7 лет я вам разве не это доказывал? Не обратное. Ну, в общем, хорошая история с добрым концом. 7 лет прошло.
1: Про деньги сейчас будет у меня.
2: Давай.
1: В Калифорнии хотят ввести налог для миллиардеров. Это первый в США налог на личное состояние сверхбогатых людей. Инициатива предполагает разовый сбор, ну, то есть один раз заплатил, угу. и, в общем-то, дальше живи спокойно. Разовый сбор 5% с активов самых богатых жителей штата. Проект вызвал широкую реакцию, стал частью более широкой дискуссии. Там они с плакатами теперь ходят, говорят, оставьте в покое бедных миллиардеров, чего вы к ним прикопались, в конце концов, уйдите сами себе заработайте.
2: Бедных миллиардеров.
1: Вот, бедные миллиардеры, ты знаешь, я вот, честно говоря, всегда думаю, да, про этих людей, там, ну, я не знаю, про актеров голливудских, у которых там состояние десятками миллионов долларов, даже не миллиардов, а миллионов меряется, что они с этими деньгами будут делать? Вот что можно сделать с такой суммой? Зачем она вообще нужна? Они же до конца жизни ее не потратят, и там еще детям, внукам хватит. Ну, вот видишь, так государство говорит, ну, давайте, ребят, ну, чуть-чуть по-братски там, ну, отсыпем, да? Они такие, в смысле по-братски? Нам нужны. Да зачем они вам нужны?
2: Денег много не бывает.
1: Да, они просто лежат. Неизвестно,
2: они
1: где.
2: Они лежат,
1: даже
2: они работают.
1: Нельзя.
2: Да, их вкладывают в какой-нибудь бизнес, какую-нибудь индустрию, лежат на счетах, прокручиваются, там, зарабатывают сами на себе и так далее. Там,
1: размножаются почкованием, да, по-моему, эти деньги.
2: Денег много не бывает.
1: Ну, отдали бы. Ну, что с плакатами-то сразу ходить?
2: А что?
1: Сразу, что-то не нравится, сразу пошли там
2: митинги
1: устраивать.
2: Ты сидишь, значит, зарабатываешь свои там 100 миллиардов рублей, ну, давай, грубо говоря, да, рублей пусть будет. Зарабатываешь их. Тут тебе государство такое, тук-тук-тук, здравствуйте. А ну-ка дайте-ка нам 5 миллиардов. Просто так, вот просто так дайте нам. Потому что вы... А почему я вам должен? Потому что вы очень богаты. Так подождите, я очень сильно много старался, чтобы быть очень богатым. Но мы же государство, мы же тебе помогали в этом. Мы тебе давали какие-нибудь там скидки, помогали с кредитами на старте.
1: А все остальные, можно подумать, не стараются,
2: мы
1: у которых зарплата
2: землю.
1: 50 тысяч рублей. Вообще не стараются,
2: ну,
1: да?
2: Поэтому, когда 50 тысяч рублей, поэтому у тебя только и берут там маленькую долю налогов, которые ты обязан платить государству. А тут, извини, ты очень богат, поэтому 5 миллиардиков, давай. И все.
1: Я
2: и
1: бы ты, просто спросила, ты, а на ты, что потратите? Ну,
2: а
1: чисто
2: ты,
1: интересно.
2: О, государство знает, куда потратить деньги, поверь. Школы, образование, дороги.
1: Штат Калифорния, стройки. Наверное, у них там другие свои какие-то целевые показатели.
2: Букву поменять, Hollywood, да? Просто ты сидишь такой, 100 миллиардер, тут у тебя 5 миллиардов забрали, и все, и ты уже не 100 миллиардер получается.
1: И что?
2: А просто миллиардер.
1: Ну, тебе хуже от этого стало, что ли? Это просто цифра какая-то.
2: А, то есть
1: какая-то.
2: Ты поддерживаешь?
1: Просто цифра изменилась.
2: То есть ты поддерживаешь?
1: Не знаю. Мне просто интересно посмотреть, чем это закончится.
2: Хорошо.
1: Ты сидишь, наблюдаешь.
2: Давай какая-нибудь компания, которая... Ну, кто? Ну, давай, без имен, да. Есть оператор связи, и он говорит, ребят, просто так, вот просто так, по одному рублю скиньтесь мне раз в месяц. Просто вот, просто так. Ну, просто вот, я буду у вас со счета списывать 1 рубль.
1: Так они и так это делают.
2: Не, подожди, они списывают абонентскую
1: плату.
2: Ну,
1: они это объясняют
2: твою, да?
1: Чем-то.
2: Вот.
1: Повышают.
2: Не, предоставляют,
1: какие-нибудь
2: тебе,
1: там...
2: предоставляют тебе услугу. Не, а тут ты просто вообще, вот просто так, скиньте 1 рубль. Допустим, 30 миллионов пользователей у этого оператора. 1 рубль на 30 миллионов пользователей, 30 миллионов. Просто так. Здравствуйте. Неприятненько становится, да? А тут тебе приходят и говорят, 5 миллиардов давай. 5 миллиардов давай. Просто так. Потому что ты очень богат. Я не поддерживаю. Нет. Человек старался, работал, трудился. Если все приобретено законным путем...
1: Ходил на работу, даже когда у него болели дети, да?
2: Да. Да.
1: Да,
2: как
1: с ним
2: просто,
1: сидели 4 няни.
2: Настя, ну как просто быть, по-твоему, директором и руководителем не чего-то знаю, большого,
1: тяжело.
2: Какой-то корпорации, когда у тебя в подчинении там 5, 6, 7 тысяч человек, которых тоже есть семьи.
1: Я думаю, сложнее всего при этом оставаться человеком.
2: Да, сложнее всего. У которых есть семьи, которым надо платить зарплату, которые, понятно, что у тебя есть там совет директоров, который тебе в этом деле помогает, там и весь твой персонал, но все равно все зависит от тебя.
1: Я знаю просто... Нет, видишь, ты сейчас с козырей зашел. Ты с козырей зашел. Я знаю только одного руководителя очень крупной компании, который остается прям максимально хорошим человеком. Я не знаю, как он умудряется, если честно. Вот на такой уровень эмпатичности поддерживать. Мне кажется, что большие деньги делают людей холодными. Они живут в другой реальности. Ну, в моем представлении. Не знаю. Ладно, хорошо. Давай вот про другое.
2: Посмотрим, когда ты разбогатеешь, посмотрим.
1: Когда это произойдет, ты узнаешь первым.
2: Давай. Ай, подожди, супер. Про деньги давай. Тут не про 5 миллиардов, конечно. Как можно сэкономить? В Австралии, значит, начинается сейчас очень большой бум на тему того, что как покупать овощи в супермаркетах.
1: Значит, берешь,
2: нет, большой тренд пошел. отрывают, значит, некоторые граждане отрывают у брокколи стебли, чтобы взвесить на кассе самообслуживания и заплатить поменьше денег. И хотя некоторые люди согласились, что это экономия разумная, идею одобрили далеко не все. Появляется даже объявление в супермаркетах: не отрывайте веточки от брокколи, не надо. Прежде всего, расчленение брокколи называют как минимум неэтичным.
1: Это что-то по-ленинградски ты сейчас сказал.
2: Значит, ноги. Я просто... Вот австралийцы сейчас догоняют меня. Я так делал всегда. Я даже хвостики у помидоров отрываю. Нет? Никто... Только я так делал.
1: Если кто-то еще так делает, напишите, пожалуйста.
2: Я ботву морковую отрываю. Вчера программу, то есть, говорили, да, Маркова. Я убираю все лишнее. Зачем? Ну вот реально, зачем я должен покупать ботву? Я покупаю продукт, а не ботву. Помидоры на ветке? Я снимаю их с ветки. Зачем мне нужна ветка?
1: Да?
2: Я же покупаю помидоры.
1: Ну, позвольте, не позволю.
2: А экономный человек должен быть во всем экономным.
1: Хорошо.
2: Даже в мелочах. Так что берите на заметочку лишних 10-15-20 граммов. Никогда не помешает.
1: Я не удивляюсь, почему возле маяка такие дорогие автомобили постоянно на парковке стоят. Глядя на тебя, мне все становится абсолютно понятно.
2: Думаешь,
1: в этом мире.
2: Там тоже помидоры?
1: Почти уверен. Давайте о хорошем. Давайте про нашу великую культуру. Калинка.
2: Подожди, мне кажется, я сейчас раскрылся. Меня сейчас.
1: Я знаю, что
2: на входе во все супермаркеты.
1: В диване просто 18 миллионов лежит, и почему ты меня каждый раз троллишь этой историей.
2: Внимание, воришка. Сейчас моя будет фотография висеть. Он срывает по всему краю. Он срывает помидоры от веточек.
1: Я все пытаюсь уйти от этой опасной темы. Нет. Чтобы хоть как-то тебя обезопасить. Видишь, а то я останусь без последнего напарника.
2: Не-не-не, я здесь.
1: Супер. Хорошо. Калинка. Помнишь песню? Калинка,
2: Малинка.
1: Калинка, да. Калинка моя стала супер трендом в ТикТоке. С чего все началось? В арабском шоу «Голос дети» выступила 9-летняя девочка. Ее зовут Эмилия. Мама русская, папа иорданец. Девочка вышла на сцену в русском костюме, в ободке из цветочков и на двух языках «Давай калинку петь». На своем и на нашем.
2: Я видел.
1: Потрясающе совершенно. И всем настолько понравилось, что теперь пользователи TikTok массово записывают рилсы и пытаются нашу калинку петь. В общем, по-моему, популярность русской культуры шагнула на какой-то новый уровень. Ну и говорят же, да, что у нас есть 3 визитных карточки. Это «Калинка», «Катюша» и «Подмосковные вечера». То есть люди, когда представляют себе русскую музыку, у них это первым делом всплывает в голове. Что у китайцев, что у арабов, что где угодно. Вот они думают, что у нас всего 3 песни. Ну и Дима Билан. Вот, так что...
2: Сейчас санкции снимут со спорта. Вы еще вспомните, как звучит российский гимн.
1: Самое
2: Один
1: интересное...
2: из самых красивейших
1: Стой.
2: Гимнов на
1: Но,
2: планете.
1: Гимн слова хотя бы все помнят, да? Ну или почти все, мы на хоккее их все поем.
2: Первый куплет, припев и все.
1: Вот калинки слова, помнишь?
2: С какой фразы начинается третий куплет?
1: Третий гимна, куплет? Да, до третьего куплета на хоккейных аренах никто никогда не допевает.
2: Вот
1: там один всего. Широкий простор для мечты и для жизни. Я мама третьеклассника.
2: Ну, понятно.
1: Слова калинки помнишь?
2: Русский. Ну, с припева ты.
1: А, вот, видишь, шах и мат.
2: Подожди, нет,
1: четвертая. Мы заканчиваем программу, пока мы спали, у нас время вышло.
2: Четвертая песня.
1: Какая?
2: Ну, вернулась в прошлом году в тренды, в прошлом, позапрошлом году.
1: Ты про Кадышева?
2: Нет, Кадышева это...
1: Или про Таню Буланову.
2: Да, да, да. Как песня была? Ну, давай.
1: «Один день прожит и без тебя».
2: Ну, и припев?
1: Будет похож на 2, точно таких же дня.
2: А припев какой?
1: «Один день» так и называется. Да? Это где подтанцовка у нее была, еще лютейшая.
2: Нет, это еще другое, значит.
1: Другая?
2: Да, сейчас вспомню, скажу.
1: Ладно, разберемся. Ну, я думаю, что об этом вы уже не узнаете, потому что утреннее шоу «Все свои», и тема его, и повод для этой темы, честно, я никогда с таким паршивым настроением не просыпалась. Ну, хорошо, никогда за последний год, ладно, давайте будем честными. Расскажу, почему. Друзья, наши социальные сети вас очень ждут, пожалуйста, в Телеграм-канал, в Макс. Вот если сейчас получим много сообщений, даже кружочки для вас запишем. Дима, как ты на это смотришь?
2: Я готов, поехали!
0: С Владивостока FM, всегда я.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 7:30 в Приморье.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: О погоде в Приморье преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный от умеренного до сильного. Местами сильный. Температура воздуха 12 до 26 градусов выше 0. Преображение сегодня до 13 градусов. Кавалерово 24. В Спасске-Дальнем также 24 градуса тепла. В Данилечинске и Лесозаводске ожидается до 21. В Лучегорске будет 20 со знаком плюс.
0: Владивосток FM.
1: О погоде во Владивостоке. Плюс 8 сейчас мы наблюдаем на термометре, но в течение дня ожидается до 14-16 градусов выше 0. Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, от умеренного до сильного, временами сильный.
3: Информацию о дорожном движении представляет магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла, телефон 275-90-75, 275-90-75. В эти минуты затруднения от зари до столетия на Русской в оба направления. В районе площади Луговой, на Вилково, спортивные Борисенко. Но при этом, как таковых пробок пока еще не наблюдается. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
0: Реклама.

0: Стройматериалы, тепловое оборудование, оснастка, расходники и многое другое в магазине «Строймат». Сочинская, 15.
1: Реклама. Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат». Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
2: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
4: Мюзикл «Ромео и Джульетта». История, которую вы знаете наизусть, но никогда не видели такой. Великая музыка Жерара Презгурвика, оригинальный дизайн костюмов, глубокая драматургия. 27 мая в Приморской краевой филармонии. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
5: Возрастное ограничение 12+.
1: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87.
6: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
1: 260-87-87.
6: Радио нашего города. FM Stereo. Владивосток.

0: Вот ты знаешь, спрашивают иностранцы, почему вы, русские, редко улыбаетесь. Во-первых, мы не любим улыбаться из вежливости и вот эти вот постановочные улыбки. А во-вторых, когда у тебя вот космические корабли бороздят просторы Вселенной, при этом ты сидишь без горячей воды, ну, как бы так себе, да? Кажется, что реальность какая-то немножко абсурдная временами. Почему я так об этом как-то грустно говорю? Потому что вчера во Владивостоке отключили отопление, официально завершился отопительный сезон. Мы все радостные, что у нас в квартире наконец-то перестанет быть настолько жарко. Но при этом теплосети на это отреагировали вполне себе традиционно. Ничего неожиданного произошло. Отключили отопление, начались порывы на теплосетях во Владивостоке. Как это происходит? Вот ты знаешь, когда включают отопление, начинаются порывы. Здесь понятно. Там гидроудары, там что-нибудь еще.
1: Для меня это тоже всегда
0: возрастает нагрузка. Почему, когда отключают отопление, начинаются порывы? Мне непонятно. И вот, честно говоря, когда мы эту тему готовили, не было еще этих событий. Не успели найти экспертов, которые бы коротко и понятно объяснили, почему, когда горячая вода перестает поступать в трубы, начинаются вот такие проблемы. При этом, по последним данным, во Владивостоке более 600 домов сегодня без горячей воды остались. Особенно это впечатлило жителей третьей рабочей, у которых гидравлические испытания должны были начаться только 3 июня. И вот так вот за месяц, понимаешь, вот доставка бы так приходила, да, настолько раньше, за месяц без горячей воды. Бонусом мне с утра сегодня достался сломанный титан. Вот просто. Вот он взял и решил, что он тоже не хочет, чтобы я голову нормально помыла.
1: Да ладно.
0: Да, вот как-то
1: вот
0: так.
1: Это трагедия.
0: Потому что в прошлый раз, когда мы разговаривали о гидравлических испытаниях в эфире на Владивосток FM в утреннем шоу «Все свои», мы поняли, что люди уже очень спокойно к этому относятся. Ну, нет горячей воды. Ну, ладно, нагреем. У всех уже титаны стоят. Или почти у всех. Ну, а посуду, в принципе, может и посудомоечная машина помыть. А оказалось, что, оказывается, еще есть поводы для стресса. Потому что техника иногда тоже выходит из строя в твоей квартире. По непонятным причинам. Вроде все нормально. Вроде нормально эксплуатировали. Но вот такое вот тоже бывает. Сюрпризики. Знаешь, в начале этого разговора я сразу хочу сказать девочкам. Дорогие девочки, особенно если у вас густые длинные волосы, пожалуйста, не надо мыть голову холодной водой. Я когда была еще молодой и только начинала работать на радио, у меня это была регулярная ситуация, и вот, ну, как-то перед работой хочется взбодриться, да, идешь, горячей воды нет, моешь холодной. Вот, честно, жизнь показывает, что вас, мальчиков, лысых и с пивным животом, мы все равно будем любить. А в обратную сторону это почему-то не работает. От холодной воды вылезают волосы, но потом. Просто примите это как данность, и вот если не работает титан, то, ну, тазики, чайники, как там, ковшики. Подари мне ковшик, кстати. Ну, как вот выяснилось, у меня ковшика
1: легко.
0: Дома нет, а он нужен теперь.
1: Вообще легко, но вспомни, как это было раньше. Ну, нормально же было.
0: Нормально
1: жили
0: было.
1: Же как-то,
0: нормально
1: да?
0: было.
1: Брали чайничек.
0: Комфортом не избалованы.
1: Кастрюль. Была такая даже большая кастрюля на семью, которую всю нагревали, и всем хватало.
0: И одной кастрюли да. хватало, чтобы всей семье помыться, еще и помыть собаке лапы после прогулки.
1: Зато экономия какая.
0: Никакой экономии.
1: Ну, подожди, многие переходят на титаны именно с целью экономии. Кто-то даже вообще не включает горячую воду, когда начинается сезон и уже все запустилось, потому что видят, что использование электричества на нагрев титана это меньше, чем затраты на оплату горячей воды. Ну, говорят, что да. Кому-то это устраивает, кого-то это, ну, кому-то нравится, кто-то говорит, а пускай будет так тогда, остается навсегда. Вы с нами так, нате, вот вам в ответ. А
0: при этом во Владивостоке есть целые районы новые, которые застраиваются сразу без горячего водоснабжения централизованного, и этих людей совершенно не касается. А, там, затянулись гидравлические испытания или не затянулись, но, тем не менее, сегодня мы говорим с вами о том, как можно пережить затянувшиеся гидравлические испытания. А у нас есть анонимный опрос в телеграм-канале. Здесь варианты поставить бойлер, запастись электронагревателем. Интересно, чем одно отличается от другого. Пожаловаться Бастрыкину, уехать из города, терпеть. Вас не касаются гидравлические испытания. Это, видимо, жители нового Дефриза выберут этот вариант. Ну, я почти уверена, что выберут. Или какие-то свои у вас есть другие варианты и лайфхаки. Я решила к этой теме подойти позитивно.
1: Давай.
0: Но это будет уже в следующем часе. Расскажу, что рекомендуют нам эксперты на такой случай.
1: Пожалуйста, Бастрыкин, это хорошо. А титан и электронагревательные приборы – это разные вещи, сразу раскрываю тебе глаза, потому что титан – это что? Это висит такая белая большая, там, ну, или другого цвета какая-то коробочка, в нее водичка наливается, там внутри нагреватель элемента, хлоп, ее греет, открываешь, водичка побежала, да? Угу. А нагревательные другие приборы – это…
0: Это как в детстве кипятильник в тазу?
1: Нет, нет, соседи наши с Поднебесной, гении просто, придумывают все, что только можно. Ты сразу подключаешь…
0: На кран?
1: Можно на кран, да, но есть прям кран уже с встроенным нагревателем. И когда его открываешь, вода идет, и проходя через этот нагревательный прибор, тут же нагревается. Энергозатратная штука, но в случае, когда нет горячей воды, очень помогает. Быстренько, ничего нигде не топится, не греется, пробежала, протекла через этот нагрев, тут же выдала тебе. До кипятка, знаешь, руки обжигает. Не просто тепленько, а обжигает руки. Ну, потому что я вот, жена мне заставила.
0: Да, ну про кипяток мы уже тоже кое-что знаем.
1: На кухне не могу. Да. Расскажите это вчера двум пострадавшим. Да?
0: Да, действительно. Потому что, опять же, да, ну как вот отключили отопление и фонтан на улице.
1: Это
0: Калинина.
1: Загадка. Загадка гидравлических испытаний.
0: Итак, друзья, продолжим эту тему уже в следующем часе. Наши пароли 8-904-629-0209. Это номер для личных сообщений в Telegram и в Макс. Если вам удобнее комментарии оставлять, то, пожалуйста, есть еще каналы в Telegram и в Макс. Мы скоро продолжим.
2: Владивосток FM.

0: FM. Реклама. Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат». Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010. Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2.
1: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
2: 2-540-900. 2-540-900.
3: Я... Yeah.

0: Любимую музыку нужно слушать на виниле. Огромный ассортимент классической и современной музыки на виниловых пластинках ждет вас в салоне Digital Hall. Digital Hall – рай для коллекционеров и ценителей. Партизанский проспект, 28. Телефон 242-40-25.
1: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится и в точке Б вмиг очутится, поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
2: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
3: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
5: За один день мы не успеем.
4: В Черемушках успеем.
6: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
4: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
7: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
8: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
9: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo,
10: Владивосток. Владивосток FM.
11: Твой город. Твой край. Твоя история.
12: История нашего края.
13: История нашего края.
14: Владимир Семенович Шмаков, инженер-путеец, первопроходец Уссурийской железной дороги. Родился в 1853 году в обедневшей дворянской семье. Окончил Петербургский институт инженеров путей сообщения. В 1887 году назначен старшим техником в экспедиции по изыскательным работам с целью постройки Уссурийской железной дороги в долине одноименной реки. В ходе экспедиции в 1888 году инженер-железнодорожник трагически погиб. С большими почестями был похоронен на Покровском кладбище. В память о Шмакове в Приморском крае его именем названа железнодорожная станция. Помимо этого, в Кировском районе его именем названа река, село и курорт.
12: История нашего края.
11: Твой город, твой край, твоя история.

0: О погоде выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих и отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите. Итак, о погоде. Во Владивостоке сейчас 8 градусов тепла, ожидается днем до 14-16 градусов. Переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного, временами сильный. Приморье преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный, умеренный до сильного, местами сильный. А вот температура воздуха в разных районах края от 12 до 20. 6 со знаком плюс. Находки сегодня 12 градусов тепла, в Уссурийске и Арсеньеве до 22, в Партизанске 17 градусов, в Дальнегорске и Красном Яре 19 градусов выше 0, в Андреевке 18 со знаком плюс.
1: Реклама. Чехагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
0: О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88.27, 1 китайский юань 11 рублей и 3 копейки. Далее новости.
2: Главная тема этого выпуска: в Приморье повышена угроза природных пожаров. Сейчас подробности. Почти все Приморье оказалось под угрозой природных пожаров. По информации МЧС, класс пожароопасности в ближайшие двое суток повышен до 4 на значительные территории. Особенно высокие риски на побережье от Хасана до Кавалерова, а также в центральных и западных районах от Пограничного до Дальнереченска. Как отметили спасатели, угроза быстрого распространения огня выросла на фоне жаркой и сухой погоды. Жителям напомнили о запрете на разведение костров и сжигание сухой травы, а также попросили не бросать непотушенные окурки и не использовать открытый огонь, особенно при усилении ветра. Более 600 домов во Владивостоке остались без горячей воды после отключения отопления. Сразу два крупных порыва произошло на теплосетях, на Калинином и в районе 3-й рабочей. Горячей воды со вчерашнего дня нет почти в 300 домов на Чуркине и Тихой, а также от фуникулера до улицы Ладыгина. О том, когда потребителям вернут услугу, пока ничего не известно. Каждая четвертая компания в России перестала нанимать новых сотрудников или сократила действующий штат. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, около половины организаций планируют перейти в режим экономии уже этим летом. Почти каждая вторая компания рассматривает возможность перевести работников на неполную занятость или отправить в отпуск без содержания. И еще больше готовы сократить административные расходы, потребление услуг и благотворительные траты. Далее новости одной строкой. Дождливая погода вернется в Приморье. В среду, 6 мая, к территории края подойдет атмосферный фронт. Местами начнутся дожди и станет прохладнее. Россияне стали активнее менять профессию. По данным исследования, в основном на этот шаг идут 30-летние с зарплатой до 100 тысяч рублей. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Информацию о дорожном движении представляет компания «Пенетрон» Владивосток. Снеговая, 17В, телефон 8-914-705-12-64. Пробки 3 балла во Владивостоке в эти минуты. Проблемы с трафиком в Снеговой Паде, на Русской, от БАМа на Столетие, от Зари в сторону Молодежной, на Нейбу, там от Баляева на Третью Рабочую, от площади Луговой по Светланской пока до Гайдамака, также затор на Черемуховой, от Акатовой через Золотой мост в центр и скопление на Игершельде от Казанского моста в сторону ЖД вокзала.
1: Реклама.
3: Сыро в квартире? Пенетрон. Мокро в подвале? Пенетрон. Течь дал бассейн? Пенетрон. Плесень, потеки? Пенетрон. Пенетрон. От воды спасет бетон.
4: Проникающая гидроизоляция «Пенетрон». Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток FM.
1: Так, ну давай, наверное, начнем с базы вообще, да? Для чего они нужны? Зачем вот эти вот вещи еще только-только, вот еще как бы еще только все началось?
2: Потому что где тонко, там и рвется, тепло, и гидравлические испытания нужны, чтобы понять, где конкретно тонко и где понятно, порвется, да, если не починить заранее.
1: Проводится все это для плановой диагностики состояния трубопроводных систем и оборудования, работающих под давлением. Так только вот все работало, а вы уже сразу проверяете, начинаете странно. Основная цель – предотвратить повреждения, выявить дефекты до начала нового отопительного сезона. Процесс сам очень интересен, что оказывается, вот во время гидравлических испытаний наоборот еще больше дают давление, не так как обычно, еще больше нагнетают там в 1,2, в 1,5 раза для того, чтобы проверить, а правда все хорошо, а правда, что вот так вот все оно работает. И гидравлические испытания еще обязательно работают после монтажа, ремонта и реконструкции оборудования трубопроводов, чтобы гарантировать их безопасность и соответствие нормативным требованиям. Знаешь, почему, мне кажется, у нас так начинается? Потому что много жилого строительства идет сейчас. Появляется дополнительная нагрузка. Там, ну, мне кажется, вот это вот именно с этим связано, что надо вот поработать сейчас еще и в этом направлении.
2: А вот что говорят по этому поводу в Госдуме. В чем же причина коллапса? Почему проводятся гидравлические испытания? Почему километры теплосетей меняются, а мы все равно сидим без горячей воды? Так вот, эксперты уверены, что степень износа сетей превысила возможности безаварийной работы, причем эта ситуация почти по всей России наблюдается, сколько бы денег ни вкладывалось. Что интересно, государство помогает, муниципальные власти большие деньги выделяют на то, чтобы теплосети ремонтировать, чинить. Конечно, большие средства выделяют и снабжающие организации, но мы маленькие, простые человечки. Вот честно, мы свою работу сделали, молодцы, мы хотим, чтобы все тоже делали свою работу, и в итоге, ну, я говорю, когда нам начинают объяснять, что, ну, вот, понимаете, вот отнеситесь с пониманием, все дела. Я же не хожу, никому не говорю, что вот отнеситесь с пониманием, я устала, да. Вот я же продолжаю свою работу делать. Ладно, прости меня за грустные мысли. В общем, Росстат назвал регионы с наихудшим обеспечением жителей горячей водой. Как выяснилось, значительное число россиян до сих пор лишены доступа к этой услуге. И исследование показало, что в среднем по стране примерно 12% домов и квартир подключенных к центральному водоснабжению, а из кранов течет только холодная вода. А в 30% таких жителей горячая вода была только потому, что жильцы установили индивидуальные нагреватели. Да, знакомо?
1: В подвале дома, да, сразу же?
2: На весь дом? На себя. Ну, конечно. Ну, хочешь горячая вода, чтобы была, вот, пожалуйста, иди поставь титан. Проблема, что ли? Ну, берешь, покупаешь и ставишь. Я помню, что где-то были сообщения у нас в прошлые годы, когда, ну, начинали массово жаловаться, и жители, у которых горячей воды нет с 90-х, они говорили, ну, что, действительно, ну, сложно, что ли? Ну, вот, пожалуйста. Я сегодня утром, кстати, смотрела, сколько стоит новый водонагреватель.
1: Так.
2: Ну, средняя цена где-то 12-15.
1: Ну, ты в сезон сейчас еще попадаешь, да, наверное, или нет?
2: Ну, а когда люди задумываются об установке водонагревателя? Если у них, допустим, старый вышел из строя, или если они устали холодной водой на кухне посуду мыть? Рукам-то тоже как бы сосудиком нехорошо, когда ты постоянно в холодной воде ты возишься. Так вот, 12-15.
1: Это сколько литров?
2: 70.
1: Ну, нормально, на троих хватит.
2: При этом в ряде регионов ситуация намного хуже средней по стране, но Приморье в список отстающих не входит. То есть то, что у нас, это еще в целом, ну, ничего. Качество централизованного горячего водоснабжения по стране оставляет желать лучшего. Как показывает исследование все того же Росстата, в среднем на постоянные перебои жалуются примерно 2,5% респондентов. Слабый напор примерно 2%. И низкая температура воды 3,6%. Ну, на низкую температуру, я думаю, никто из нас особо не жалуется. А вот на регулярность...
1: Я жалуюсь на перепады температуры. Я уже про это рассказывал.
2: Это слишком
1: холодно. Да, да, да, что ты вроде все настроила, а она начинает туда-сюда.
2: Не знаю. Да лишь бы она была.
1: Расстраивает.
2: Ну, просто вот, ну, не хочется начинать майское замечательное утро. Мы еще, в общем-то, в хорошем настроении пребывали после праздников, там, после шашлыков и дач, все дела. Тут вот такое, причем неожиданно.
1: Майский подарок, да?
2: И, ну, как будто бы, да, хочется, очень хочется послушать энергетики, что скажут. Ну, потому что во Владивостоке сколько там у нас? 3600 многоквартирных домов. Из них более 6 сот сегодня без горячей воды проснулись. Ну, причем ее со вчерашнего дня нет. И самое интересное, что меня всегда смущает вот эта непрозрачность. То есть, ну, я понимаю, да, простые люди, которые занимаются ремонтами, ну, которые работают, там, не знаю, слесарями, монтажниками и так далее, которые чинят порвавшиеся теплосети, они их чинят, да, хорошо, но почему бы вот не повысить уровень как бы успокоенности людей, просто сообщив публично о том, что мы рассчитываем, что нам нужно не меньше там 4 дней на то, чтобы это привести в порядок и запустить. Ну, мы хотя бы будем понимать, к чему готовиться.
1: А потом, согласись, ты живешь в неизвестности. А потом приятный сюрприз тебе, когда неожиданно хлоп, и все заработало, а у тебя титан шпарит в это время.
2: Когда неожиданно все заработало.
1: Я, наверное, да, чуть-чуть не понимаю, наверное, но есть люди, которые пишут, мы 2 года живем без воды.
2: Ну, вот Змеенко, которая там с 90-х, да, без горячей воды. Или Арсеньев, там, по-моему, Арсеньев, может быть, и соврала, говорят, что вообще практически нет ее. А, в любом случае, современные технологические средства и новинки позволяют нам жить без стресса практически. Я сейчас говорю не про умных роботов-компаньонов, а про разные истории помимо титанов, которые можно в своей квартире установить. И, кстати, недорого. Я весь вечер вчера провела, изучая этот вопрос по ценам на маркетплейс, и попозже чуть об этом расскажу. А вы нам пока пишите, друзья, как вы выходите из положения, когда у вас в квартире нет горячей воды, какие эмоции у вас это вызывает. Наш номер 8-904-629-0209.
1: Только, ну, чтобы цензурные эмоции были, да?
2: Ну, мы переведем, если что.
1: А то бывают-то всякие разные эмоции.
2: Да ты знаешь, мне кажется, кто-то мы уже примирились. Ну, потому что, как бы, ну, люди с советской закалкой,
1: вот
2: они не
1: более
2: такое видали.
1: Да, те, кто 90-е годы пережил.
2: Кто помоложе, будет интересный опыт, я не знаю, практически как дауншифтинг. Можно сейчас 18-летнего человека на месяц на остров жить отправить или нет? Там-то тоже горячей воды как бы нет.
1: Сложно будет ему, сложно.
2: Но если научиться, то, в принципе, можно. Да?
1: Угу. Давайте проведем эксперимент. Лето совсем скоро.
0: Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы вместе.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток ФМ.
1: Мы остановились на том, что в России, в принципе, проблемы с горячей водой. Просто в одних регионах чуть лучше, а в других регионах ситуация гораздо хуже. Но Приморье не входит ни в топ лучших, ни в список отстающих.
2: Мы посередине.
1: А интересно, в чем причина коллапса? Вот что говорят нам специалисты, что и в прошлом году, и в позапрошлом, и 3 года назад ситуация была примерно одинаковой. А степень износа превысила возможность безаварийной работы. Есть и другие причины. Львиная доля жилья, в котором мы с вами сейчас имеем квадратные метры, была построена при Брежневе. Города очень расширяются, а технологии, которые были в 60-х и 70-х, отличаются от современных. Непривычно даже как-то это говорить. Я думаю, люди, которые казенным языком разговаривают, у них легко эти слова складываются, а у нас вот не очень пока. Срок эксплуатации тех сетей 25 лет. То есть то, что в 70-е было построено, было рассчитано на 25 лет. Чтобы не было возрастающего износа, по расчетам специалистов, 4% сетей в год должны перекладываться. То есть старое вынули, новое положили. По теплотрассам в среднем по России сейчас перекладывают не 4%, а 2. Во Владивостоке мы видим масштабы этих не ремонтов, а именно замен.
2: Как по ремонту.

0: Конечно, вы тут будете 3 месяца в пробках стоять, но у вас вместо вот такой трубы будет в 3 раза шире труба, и поэтому надежное снабжение теплом зимой будет. Зимой, я думаю, что, в принципе, благополучно сезон-то прошел.
1: Я так все и говорю всегда, что, ребят, ну, надо потерпеть. Ну, а что делать? Ну, мы на будущее, там вот все, кто это делает, они про будущее думают. Потому что когда что-нибудь забьется, свистанет и
0: есть нюанс.
1: Будет потом хуже. Я про это отдельно
0: расскажу.
1: Они
0: думают про будущее последние, там, я не знаю, сколько лет, 15 или 20. Будущее наступает каждый год, но не меняется.
1: Ну ладно. Да я не буду спорить. Ну, мнение есть мнение, что кто-то соглашается с тобой, кто-то соглашается со мной, потому что что ничего не меняется.
0: Я 8 лет так, живу в одном, лет, и, том
1: в одном и том же районе.
0: И 8 лет, начиная 8 лет. С мая по август, я горячую воду вижу, ну, недели 2 с перерывами. То есть она появляется, потом опять что-то порвалось, потом она опять исчезла.
1: В дом идет отдельная труба откуда-то.
0: Да откуда же я знаю? Я же не знаю всех этих там...
1: Одна большущая труба.
0: Раскладок,
1: на большущий район,
0: сетей.
1: Да, на большущий район. И пока где-то что-то делают, перекрывать будут большую трубу. А делать много. Uh-huh. Поэтому приходится терпеть всему району. А не так, что вот, давайте, Наське, перекроем воду горячую. Там злодеи сидят такие, бармалеи маленькие такие. Вентиль перекрыли.
0: Я просто не рассчитывала на покупку нового титана. Ну, серьезно, мы же планируем там, да, свои расходы как-то. А для современного человека в условиях, он новости слышал о том, что каждая четвертая компания сокращение планирует. 15 тысяч – это как бы деньги.
1: Парашют надо иметь небольшой. Как-то вот делать так, чтобы он был.
0: На случай, если титан
1: опять сломается. На случай титана, да. Понятно. Не только на случай титана, много многих других факторов.
0: Давай
1: мы про это отдельно
0: пишут
1: поговорим.
0: Нам. Давай почитаем. С ужасом вспоминаю, как раньше по 2-3 месяца плескались в тазиках. Когда родилась дочка, сразу был куплен водонагреватель, быстро установлен. С тех пор, хоть и с неприличными словами, включаем нагреватель, живем обычной жизнью. При этом я давно не верю в первичные заявленные сроки. Практически никогда не укладываются.
1: Много работы, да, тут не поспоришь.
0: А вот смотри, какой комфорт. Спокойное сообщение. Проблем с горячей водой не испытываю. У нас ее нет 36 лет с момента постройки дома. Пользуюсь водонагревателем, но тот стал сильно греться. Задумываюсь о замене. Поездил по магазинам. Нормальный водонагреватель на 80 литров стоит в районе 17-20 тысяч, Павел. Я на маркетплейсах просто смотрела. Там по-другому. Я наврала. Я просто попросила человека, у которого есть корпоративная скидка в компании, которая устанавливает все эти вещи.
1: Вот
0: он мне сказал,
1: хитрец.
0: Что чуть-чуть подешевле получится.
1: Какой хитрец.
0: Чуть-чуть совсем.
1: Смотри, поехали. Я тебе сразу вот, пока у нас есть пара сообщений про титаны, я хочу сразу же рассказать, в чем плюсы постоянного использования титана и вообще отключения от центрального водоснабжения горячего, да, что вот все, я не буду потреблять вашу горячую воду. Расчеты говорят о том, что специалисты посчитали, да, что все-таки, когда ты подключен к горячей воде, оно выгоднее считается. Потому что тут ты тратишь на нагрев воды, электричество, тут ты тратишь на то, что у тебя холодная вода, увеличивается нагрузка. Здесь же как бы все уже в централизованном водонагревательном деле. Там уже все включено, и там чуть-чуть дешевле получается потребление. Но если не думать про то, что ты будешь переплачивать за использование постоянно титана, то независимость от центральных сетей, самое главное, да, что нас всегда тревожит, чтобы у нас всегда была горячая вода. Поэтому у тебя работает титан, и тебе не важно, авария там на горячих линиях случилась, гидравлические испытания начались. Угу. Тебе все равно, у тебя всегда есть горячая
0: я
1: вода.
0: Я жила в таком доме, есть нюансы. Если вдруг у тебя отключили холодную воду или свет, то у тебя в квартире нет ничего. Ну, это, во-первых. Во-вторых, 2014 год. Знаешь, какой счет за свет мне приходил с постоянным использованием титана? 2014 год, Дима, 12 лет назад я за электроэнергию платила 4500 рублей в месяц. Тогда это было космос как много. Понимаешь?
1: Да,
0: зато как бы мне было все равно, гидравлические там или не гидравлические.
1: Вот, видишь, ты выбираешь комфорт и просто за него чуть-чуть
0: переплачиваешь. Я выбираю компот из сухофруктов, тепленький, чтобы не замерзать.
1: Я плачу за электричество не меньше 5000 в месяц. Ну, у меня просто там где-то когда-то шпарят, нет, в квартире. У меня где-то шпарят, там, титан работает, где-то шпарят полы постоянно, потому что дети маленькие, много, да.
0: Я пожалела, что не сделала.
1: Когда вдруг становится прохладно, то полы, мне жена перекрывает батареи, включать полы, там что-то. Ну, в общем, у нее там своя жизнь, я туда не лезу. Просто ворчу, когда приходят большие счета.

0: Так вот, у тебя постоянный...
1: Обстановка, как в сериале «Великолепный век» у тебя дома чувствуется.
0: Постоянный доступ к горячей воде у тебя благодаря титану есть? Есть. Все, получили. Ты регулируешь температурку, какую хочешь. Хочешь, чтобы быстрее нагревалась? Подувеличил количество нагрева там, ну, быстрее, да, ватное, чтобы было. Хочешь, чтобы медленнее все было? Сокращаешь, там, ставишь на 1000. И все, оно у тебя потихонечку греется, меньше тратит денежек твоих. Горячая вода, поняли, есть всегда, везде, но в том случае, вот ты говоришь, отключили воду.
1: Холодную.
0: Да, ну, давление упало, все, вода не пошла. Но если вдруг отключили электричество, но вода осталась, то у тебя все равно что? Есть горячая водичка. Есть, как так, ну, у тебя в титане сохраняется. Чем вот прелесть...
1: А ничего не течет.
0: Что ж такое? Что же тут скептик сидит такой, а?
1: Нет, просто это жизнь,
0: у меня сломался титан, все пропало.
1: Да нет, ничего не пропало. Просто вот берешь узелочек на голове, завязываешь, когда есть из чего, и пошел дальше.
0: Нет, ну давление же водяное сохраняется, электричество отключилось.
1: Я не знаю, почему это не работало. Но, идет, но когда не было света, из титана вода не шла. Я не знаю,
0: плюс,
1: может, как-то неправильно
0: установлено. В чем плюс от проточных моделей? Вот я тебе рассказывал, да, на кухне стоит кран.
1: А который... давай ты мне попозже об этом расскажешь. Мы сейчас сделаем перерыв, немножко воздуха наберем, и прям у тебя будет полно времени для того, чтобы рассказать обо всех плюсах. Я тоже пару плюсов тут нашла. Напомню.
0: Да, хорошо.
2: Будьте с нами на Владивосток FM.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 8:30 в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
3: Итак, о погоде. В Приморском крае сегодня в течение дня ожидается температура воздуха от 12 до 26 градусов, без осадков, преимущественно ветер юго-западный, южный, от умеренного до сильного, местами сильный. Преображение сегодня 13 со знаком плюс. В Ковалерово и Спасске-Дальнем до 24, в Дальнереченске и Лесозаводске ожидается до 21 градуса, а вот в Лучегорске будет 20 градусов выше нуля.
0: Владивосток FM.
3: О погоде во Владивостоке. Фактическая температура воздуха 8 градусов тепла. Ждем в течение дня, как поднимется столб термометра, до 14-16. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, от умеренного до сильного, временами сильный.
1: Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». Телефон 246-46-76, 246-46-76. Пробки 4 балла во Владивостоке в эти минуты. Основные проблемы в снеговой паде, на Русской, на Баме. От Зари до Молодежной, на Нейбута, еще медленнее от Баляева на Третью Рабочую. Заторы появились на кольце Инструментального завода и на Игершельде от Казанского моста в сторону ЖД вокзала. А также плотно на повороте от площади Луговой на Светланскую, на подъеме к Золотому мосту и через мост в центр, на Патрокле и по Фадеева на объездную трассу.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76.
4: Владивосток FM.
0: Реклама.
5: На

0: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акций и адреса магазинов на verenamebel.rf.
1: Лор-центр полного цикла от диагностики до выздоровления. Запишитесь на прием сегодня и дышите свободно. Клиника «Аквалор». Телефон 245-0202. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
3: Реми всегда выгодно.
4: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-0040.
5: Молочный шоколад и натуральный творог. Они дополняют друг друга, будто пара танцующих вальс. Так рождаются шедевры гастрономического искусства. Так рождаются творожные сырки в шоколаде. Серышевский. Создаем творожные шедевры.
6: Впервые во Владивостоке мюзикл «Пой мне, Эсмеральда». Музыкальный шедевр Рикардо Качанте представят зрителям виртуозы приморской сцены. 24 мая в ДК «Профсоюзов». Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
7: Возрастное ограничение 12+.
8: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг,

0: Все свои. Все свои. На Владивосток ФМ.
1: Дима, у тебя еще остались плюсы?
2: Есть еще плюсики, конечно же, есть.
1: Так, плюсики, не крестики.
2: Плюсики, да, да, смотрите. Значит, вне зависимости от централизованного горячего водоснабжения, когда ты установил там, да, постоянный доступ к горячей воде. То есть ты мало того, что независимый, ты еще свободный во всем этом случае. Регулируешь температуру, сказали, можно, да, это делать. И, соответственно, количество расход электроэнергии. Плюс, остановились мы с тобой на чем? На теме того, что отключили электричество, воды нету. Да есть. Главное, чтобы холодное было, чтобы давление ушло. Но за счет того, что у тебя в твоем титане вот 70 литров сохранилась горячая вода, ты спокойненько набираешь себе ванну. Зажигаешь свечи. Красота.
1: Я вспомнила, в чем была суть проблемы. Потому что в этом доме, где не было централизованного отопления и горячего водоснабжения, регулярно отключали свет и воду одновременно.
2: Что такое?
1: Ну, то есть,
2: что это за дом?
1: Свет отключали, и останавливалась насосная станция.
2: Останавливалась.
1: Жители Владивостока знакомы с этим зверем.
2: Ну, некоторых домов.
1: Разных районов.
2: Не везде, да, но не везде.
1: Давайте скажем, что у нас такое стабильно два раза в год, наверное,
2: в общем,
1: практически везде.
2: Титаны – это хорошо.
1: Титаны – это прекрасно.
2: Водонагреватели – это хорошо, постоянное их использование, но тут, конечно, важно учитывать, требует начальных вложений. То есть купи, установи и следи за ним. Также расход на электроэнергию плюсуется, плюс вода, уже говорил про это. И в некоторых случаях постоянное использование бойлера может все-таки быть менее выгодным с финансовой точки, но зато постоянно у тебя есть вода.
1: Я как-то помню, даже профильный вице-мэр на Владивосток ФМ приходил и сказал, честно, спокойно сказал, у меня тоже титаны дома.
2: Да?
1: И не один.
2: А что ты с этим сделаешь?
1: Михаил написал, титан 100 литров, включаем ночью на ночном тарифе, нагреваем до 90 градусов, и на день на семью из трех человек хватает за глаза. За год существенная экономия.
2: Максимальная, да, очень такой подход, очень грамотный.
1: По мнению Михаила, дешевле пользоваться титаном, даже если горячая вода есть. А вот Игорь Александрович написал, в пригороде в районе Океанской во второй квартире не было горячей воды, в принципе, с момента постройки дома. Там всю жизнь живут с водонагревателем, никто не парится до тех пор, пока не отключают свет и холодную. Ну, да, об этом уже говорили.
2: А там не попаришься особо. Никто не парится.
1: В Сибири, кстати, ну, мне тоже же интересно было. У них ровно та же самая история. То есть перекладывают теплосети, потому что большая часть застройки жилого фонда 60-е и 70-е.
2: Но...
1: Все это нуждается в замене. Все на титанах сидят. Все на титанах. И квартира, которую мы арендовали посуточно, там даже джакузи стоит. И этого титана хватает, чтобы ее набрать. Ну, правда, один раз.
2: Слушай, я где-то читал, что у них какая-то есть система такая, она интересная, что они не отключают полностью, да, там занимаются отоплением, но горячая вода бежит как-то.
1: Гидравлические испытания точно так
2: же. Единая
1: история. Точно так же. Единственный нюанс, что в разных регионах отличаются сроки. То есть во Владивостоке каким-то чудом пришли к тому, что гидравлические испытания длятся неделю. Ну, по крайней мере, планируют вот с 12 мая на неделю от центра до Фадеева и Нейбута. Первый
2: Но,
1: этап.
2: Как показывает практика...
1: Раньше дольше было.
2: Раньше дольше?
1: Раньше дольше было, да. Раньше больше длились гидравлические испытания. Есть регионы в России, где гидравлические испытания длятся 2-3 дня. Ну, ты помнишь, да, при ком похорошела Москва? Друзья,
2: да,
1: следующим часом расскажем вам, как выйти из этого неловкого положения. Вы нам тоже рассказываете, как выходите вы. Для этого есть номер 8-904-629-0209.

0: FM. Реклама. Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ-190-360-500-924-2.
1: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
2: 2-540-900. 2-540-900.
3: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
4: Аудитория 0+.
5: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
6: 260-87-87.
5: Радио нашего города.
7: FM Stereo Владивосток.
8: Владивосток FM.
9: Твой город. Твой край. Твоя история.
10: История нашего края.
11: История нашего края.
12: Громов Феликс Николаевич, советский и российский военачальник, первый главком ВМФ Российской Федерации, адмирал флота. Родился 29 августа 1937 года во Владивостоке. Окончил ТОВМУ имени Макарова в 1959 году. Начал службу на Тихоокеанском флоте помощником командира батареи, командиром группы БЧ-2 одного из эсминцев флота. К 70-м годам прошлого века дослужился до командира крейсера «Адмирал Синявин». С февраля 1981 года начальник штаба, с июня 1982 командир 8-й оперативной эскадры Тихоокеанского флота. До октября 1984 начальник штаба, первый заместитель командующего Северным флотом. С 19 марта 1988 года командующий Северным флотом. С 1992 главнокомандующий военно-морским флотом РФ. С 1997 года в отставке. Скончался 22 января 2021 года в Москве.
10: История нашего края.
9: Твой город. Твой край. Твоя история.
11: Любимый край. Любимое радио.
7: Радио. Владивосток FM.

0: Итак, о погоде. Во Владивостоке в настоящее время температура воздуха составляет 8 градусов выше 0. Но ожидаем в течение дня поднятия столбика термометра до 14-16 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный от умеренного до сильного, временами сильный. Приморье сегодня также преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный от умеренного до сильного, местами сильный, температура воздуха от 12 до 26 градусов тепла. В Находке сегодня 12 градусов, в Уссурийске и Арсеньеве ожидается до 22, в Дальнегорске и Красном Яре 19 со знаком плюс, в Партизанске 17 градусов тепла, а в Андреевке 18 выше 0. О валюте. Один американский доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88,27 и один китайский юань 11 рублей и 3 копейки. Далее новости.
1: Главная тема этого выпуска. На дорогах Владивостока станет больше камер. Партнер новостей ООО СЗ «Аврора ДМС Групп». Жилой комплекс «Небовиль». Камер на дорогах Владивостока станет больше. В мэрии заявили о планах оборудовать автоматическими комплексами Партизанский проспект, Корабельную набережную, районы фуникулера, Второй речки и улицу Калинина рядом с популярным торговым центром. Предположительно, камеры будут фиксировать сразу и превышение скорости, и поворот в неположенном месте, и парковку под запрещающим знаком. Завершить их установку могут уже к середине ноября. Доследственную проверку проводят во Владивостоке после порыва теплотрассы. Авария произошла утром в понедельник на улице Киевской. Дорогу залило кипятком, пострадали два человека. Как сообщили в Следственном комитете, в настоящее время устанавливают все обстоятельства и степень вреда здоровью пострадавших. Проверка проводится по уголовной статье о халатности. Школьные уроки предложили проводить на улице. С такой необычной идеей выступили в Общественной палате. Ее суть в том, чтобы в мае и сентябре при хорошей погоде проводить занятия на свежем воздухе, чередуя их с уроками в помещении классов. По мнению авторов, особенно полезной такая атмосфера может быть для первоклассников. В Минпросвещении предложение пока не комментируют. Далее новости одной строкой. Более 600 домов во Владивостоке остались без горячей воды после отключения отопления. Каждая четвертая компания в России перестала нанимать новых сотрудников или сократила действующий штат. На этом пока все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небовиль».
2: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
3: Владивосток FM.
4: Владивосток ток-ток FM.
1: Информация о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк АО». Телефон 207-07-23. В эти минуты пробки 5 баллов. Основные проблемы от Зари до Молодежной. Обратно от Столетия на Вторую речку, на Русской, в Снеговой паде. От Баляева на Рудневский мост на Третью рабочую. От Гоголя на Инструментальный завод на Оставных улицах в центре. На Гершельде от Казанского моста в сторону ЖД вокзала. Также на Карской и Шепетково в районе площади Луговой и на Гайдамаке. В районе Зеленого угла по Фадееву на объездную трассу и на Патрокле. Пока на этом вся.
2: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток FM.
1: Дима, мне внезапно загрузились комментарии в чате Владивосток FM в телеграм-канале. Ты представляешь? Можно я быстро прочитаю?
2: Давай.
1: Мы спросили у вас о том, как можно пережить затянувшиеся гидравлические испытания. Вот такие сообщения приходят. А кто-то еще переживает об этом? Действительно. Сколько лет эти отключения, бойлеры, проточники для чего-то же придуманы в новых домах? Изначально горячего водоснабжения нет, его даже не закладывают. В моем населенном пункте тоже его нет от слова совсем. Главное, чтобы свет не выключали. Так в том-то и... Собака порылась. Артур написал, 100 литров на 3 человека, семья, и вообще не думаю о горячей воде. По поводу экономии. Помнишь, мы заговорили о том, что, может быть, и выгоднее временами бывает держать дома водонагреватель и вообще централизованным горячим водоснабжением не пользоваться. Татьяна пишет, ничего подобного. Бойлер дешевле. Счетчик горячей воды мотает вне зависимости от температуры. Утром и в течение дня циркуляция в системе снижается, и чтобы получить горячую воду, нужно знатное количество слить, а счетчик мотает. И когда фактическая температура воды не соответствует норме, ее расход также увеличивается. Плюс качество горячей воды хуже, чем холодная, она желтая с запахом. Да ладно!
2: Да.
1: Насчет качества я бы поспорила, но здесь, видимо, от района зависит. Ты знаешь, в последнее время я вот думаю... Интересно, по какой причине вода стала так сильно пахнуть хлоркой, холодная? Она мало того, что пахнет, она еще и на ощупь стала. Вот руки скользкие после нее, без применения моющего средства. Ну, у тебя, видимо, просто нет такого.
2: Не знаю, да.
1: Мы это просто рассказывали,
2: что... Соглашаюсь со всеми последними словами.
1: Когда добавляют вот эти коагулянты в воду, хлоркой резко она начинает пахнуть, когда вступает в реакцию с чем-то, что хлорке надо убивать. Ну, то есть сам по себе вот этот вот раствор, он почти не, там не раствор, там крупинки. Нет, то есть когда оно вступает в активную реакцию, начинает пахнуть сильнее. Почему в общественных бассейнах такой запах? С чем она таким там в реакции вступает? Непонятно.
2: Загадка.
1: А теперь ее еще и бойлер будет греть вот такую вот замечательную. В общем, компот получается. Оля пишет, возможности нет поставить титан, съемное жилье, приобрели душ, походный, аккумуляторный. О, вещь, кстати, я добавлю это в список рекомендаций ваших. Много лет пользуюсь бойлером, Настасья Филипповна пишет, не переключаюсь, даже когда дают горячую, качество воды хуже, это отражается на состоянии волос и кожи. Есть вопрос в связи с информацией, которая ни для кого не секрет, об изношенности сети. О чем думают те, кто одобряет все эти строительства новых и новых высоток на старые сети? На Тюменской собираются воткнуть 30 новых высоток в рамках КРТ. Про 30 ничего не слышала, но там пока еще неизвестно, будут ли они на инженерные сети горячего водоснабжения отопления цепляться или нет. Ты знаешь
2: или
1: что-нибудь
2: своих
1: об этом?
2: Там будут, да. Не, ну воду-то холодную подведут им однозначно. А вот с горячими сетями это уже другой вопрос немного.
1: Ты знаешь, меня насторожил момент по поводу того, что отражается на состоянии волос и кожи. Ведь холодной водой-то, в принципе, тоже не так уж и хорошо пользоваться. Как бы ни говорили адепты закаливания о том, что холодная вода – это здорово, но на регулярной основе все-таки, я вот не знаю, ты знаешь что-нибудь об этом?
2: Давай, я расскажу тебе сейчас как раз
1: по этому вопросу. А, ты подкованный уже.
2: Да. Значит, на самом деле, как бы ни казалось, что вот мы, закаленные люди, на самом деле все может быть не очень хорошо. Потому что, ну, даже вот давай разберем элементарную историю. Мытье посуды холодной водой.
1: Постоянно это делаешь.
2: Да, там ты нагрел водички, пошел в ванную, но моешь посуду холодной водой. Оказывается, негативное влияние может быть не только на здоровье, но на состояние там, кожи рук и риск других проблем существует.
1: Каких?
2: На тебе, получай информацию. Значит, давай про руки сначала разбираемся. Холодная вода вызывает резкое сужение сосудов. Бывает. Дискомфорт, нарушение кровообращения происходит. Длительное пребывание в холодной воде пересушивает кожу. Тоже есть, чувствуешь это? Бывает иногда. Делает ее более уязвимой к механическим повреждениям и внешним воздействиям. У некоторых людей вообще бывает, холодная вода вызывает аллергические реакции, например, холодовую аллергию или холодовую крапивницу. Никогда не наблюдала такого?
1: Наблюдала регулярно. Спасибо,
2: крапивница,
1: Дима.
2: Появляется, да? И даже, кстати, в перчатках контакт с холодной водой тоже может вызывать некоторые изменения.
1: Я больше
2: кожей.
1: По поводу здоровья суставов переживаю, потому что все мы, кто работает с мышкой, обыкновенные офисные, даже не задумываемся о том, какую нагрузку получают вот эти вот костяшки, да, основания пальцев и запястья.
2: Да ладно.
1: Ты не знал?
2: Нет.
1: Ты не знал про туннельный синдром? Хорошо, я тебе в следующем утреннем шоу обязательно расскажу об этом.
2: Я знал, что травмы кисти, руки, сосуды, вот это все, это у теннисистов. Потому что кисти много работают.
1: У офисных работников на самом деле тоже
2: мы
1: высокие риски.
2: Мы прям профессия рискованная у нас, да, получается?
1: Ну, а ты думаешь, шейный остеохондроз сам себя не заработает, и туннельный синдром тоже. Ну, а все-таки, если усиливать это еще и холодной водой, так это ж можно и артрит себе бонусом
2: Говорю
1: скачать.
2: Дальше. Смотри, холодной водой моешь посуду. Значит, менее эффективно удаляешь жир, получается, и загрязнение с посуды, чем теплое или горячее. Знаем, понимаем это. А есть риск, что некоторые патогены в виде сальмонеллы или кишечной палочки не умирают в холодной воде.
1: Вкуснятина.
2: Не умирают в холодной воде, а остаются с тобой вместе. Что можно в качестве дополнительных рекомендаций сказать? Ну, все-таки считается более комфортным это теплая водичка, да, поэтому подогревай каким-то образом. Береги свои ручки. После мытья в холодной воде тщательно используйте крем какой-нибудь. Массаж заодно, да. И сухость ушла, и кожа стала влажной, и заодно и
1: подразмял. Слышишь, звук как бумага. Вот оно, мытье посуды в холодной воде.
2: Ребят, это она просто сидела.
1: Не повторяйте
2: бумагу
1: этого
2: шоркала.
1: Дома.
2: Это просто она бумагу в руки взяла. Перчатки не защищают, но могут от химии защитить, да, когда ты используешь моющее средство. Но если нет возможности использовать теплую воду, вот прям тебе прямой совет. Когда моете посуду, и Насте, и всем вам, холодная вода, дозированно моете. Ну, потому что растягивайте процесс по времени, чтобы минимизировать контакт с холодной водой. Берегите себя.
1: Вчера на мысли о мытье посуды в холодной воде меня снова навела наша повар замечательная, которая переехала тоже недалеко от меня. У нее тоже горячей воды теперь нет. И вот она говорит, что я-то могу, в принципе, посуду мыть в чем угодно. Да и большинство из нас. Ну, мы можем реально мыть посуду в чем угодно. Мы там на даче периодически этим занимаемся, когда там из рукомойника ты перемываешь целую кучу посуды после вечернего застолья.
2: А на море как-то вообще пошел в песке, потер, вот тебе
1: вот,
2: и все.
1: Но все же. В квартире мы этим занимаемся регулярно и каждый день, и все-таки есть определенные средства, которые можно попробовать установить, причем это недорого. Вот я сейчас буквально пару минут займу со своими нелепыми рекомендациями, наверняка вы слышали уже о таком. 5 гаджетов, которые спасут в период отключения горячей воды. Здесь мы имеем в виду и кухню, и ванны. Итак, первое место. Умный водонагреватель. Гений среди бойлеров. Наблюдает за вашим графиком, анализирует, готовит кипяток тогда, когда вам нужно. Сначала изучает ваше расписание, а потом сам решает, когда включиться. Вы проснулись? Душ теплый. Цена вопроса 23 тысячи рублей.
2: Подожди.
1: И же с ним.
2: Да, и сюда добрался.
1: Да. Компактный проточный электрический кран-водонагреватель можно с душем. Подойдет, собственно, и для ванной комнаты, и для кухни. Быстро нагревает воду, легко монтируется. Подключили, открыли кран, помыли. Зимой спокойно ждет своего часа. Можно снимать, устанавливается, говорят, тоже легко. И даже не сильно технически подкованные девочки справятся. Минус – короткий шнур. Лучше продумать, где у вас розетка и нужен ли удлинитель. Цена от 1 000 рублей. Накопительный водонагреватель. Видел такое? Маленький, отлично вписывается в ванную скромную по габаритам, в студию или на дачу. Воду греет быстро. За 10 минут можно спокойно мыть руки, посуду умываться. Идеально для 1-2 человек. Внутри.
2: А накопительный это как понять?
1: Ну, емкостью выглядит. Сейчас расскажу. Бак из стали с титановым покрытием. Защищает от коррозии и бактерий. Простое механическое управление, надежная сборка. Есть индикаторы нагрева и включения. Ну, просто погугли. Накопительный водонагреватель. Цена от 7 тысяч. Кипятильник. Наш самый бюджетный вариант. Ну, в общем, приготовили тазик, кипятильничек туда. Мощность 1500, быстро греет воду в нужной емкости. Есть индикатор. Это я про современные варианты говорю, а не про те, которые у нас там с нашего детства еще, может быть, где-то валяются. Даже есть возможность узнать, когда вода закипела не по булькам, а по индикатору этому мигающему. Корпус из металла и пластика, надежный, устойчивый к перегреву. Ну, то есть, вроде как защищены мы от тех вариантов, когда тебе мама говорила там, да? Как долбанет, сейчас током не подходи.
2: Главное, да, что когда маленькие дети есть, тут другая история.
1: Все равно смотрим. А цена от 400 тысяч. Фу, да не дай бог, конечно, кипятильник за 400 тысяч. Мне кажется, он должен еще и это крипту там сам приторговывать и делать тебя богаче. Термопод. Слышал про такое?
2: Нет.
1: Я не слышала. Узнала только вот сегодня благодаря этой теме. Девайс умеет греть воду до нужной температуры от 45 до 95 градусов и поддерживать ее теплой, пока ты не решил им воспользоваться. Есть функция быстрого охлаждения. Очень удобно, если хочешь налить воду не в чай, а в тазик для умывания, например. Колба с защитным покрытием легко чистится, даже если используешь водопроводную воду. Съемная крышка упрощает процесс ухода за термопотом. То есть то, что мы с титаном сделать не можем к нему в душу залезть. А в термопот можно без труда помыть его там как следует. Если запас воды внутри начинает иссякать, он сигнализирует об этом. Звуковой сигнал подает, то есть нет у тебя такой ситуации, что он у тебя пустой и продолжает греться.
2: Греть сам себя и перегорать, соответственно.
1: Если бы еще была у него система отключения, кстати, вот Ваня Егорхин недавно говорил об этом, он провел 2 дня у себя на арениках, вернулся сюда и говорит: Настя, я, по-моему, забыл Поттер выключить. И он там судорожно искал, кому передать ключи, чтобы зашли к нему домой и выключили, но в итоге туда приехали, там немного воды все-таки было. Угу. Страшненько, да?
2: Просто не на сухую гонял.
1: Вот. Особенно, когда это твое единственное жилье, да, за всеми вот этими нагревательными приборами, в любом случае нужен контроль, какие бы они там умные, нейросетевые не были, как бы они за вашим режимом не следили и так далее. Есть еще, кстати, устройства, они, конечно, подороже, которые можно регулировать с мобильного телефона. Даже не подключенные к умному дому, через приложение, да, ну так же, как и роботы-пылесосы Xiaomi. То же самое теперь можно себе устроить, но цена вопроса, опять же, будет разная. Про термопод не сказала, кстати, вполне себе доступный по цене вариант 8 000 рублей.
2: Угу.
1: Пойдет? Небольшой.
2: Ну, такой компактный титан
1: получается.
2: Для
1: кухни, в принципе. Да. Вот мне кажется, что хороший вариант, особенно с учетом того, что ты его можешь там помыть, посмотреть. По услугам ремонта рассказывать? На случай, если ТН сгорел или еще
2: надо,
1: что-нибудь.
2: Всегда есть сосед по гаражу, там сосед другой, там какой-нибудь с руками, который нормальный такой.
1: Хоть какую-то пользу для себя услышали?
2: Да.
1: Все это есть на маркетплейсах. Спокойно продается доставка ближайшая на 11 мая.
2: Главное не откатываться в прошлый век.
1: В смысле, дрова в квартире не складывать,
2: ну,
1: и
2: вот
1: не поджигать?
2: Либо на улицу ходить, там, разжигать бочку.
1: Особый противопожарный режим.
2: Вот, тем
1: ничего
2: более,
1: уж не пожжешь.
2: Ведем в Владивосток.
1: Друзья, мы скоро подведем итоги этой темы. Ваших сообщений ждем и комментариев в телеграм-канале, и голосование в анонимном опросе. Ну и номер, напомню, 8-904-629-0209.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 9:30 прямое.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Итак, середина часа, еще немного полезной информации о погоде и что сегодня ждет Приморский край. Ну, в первую очередь, конечно же, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от южного до умеренного и временами до сильного. Температура воздуха от 12 до 26 градусов, выше 0. В Преображении сегодня 13 со знаком плюс, в Ковалерово и Спаске Дальнем 24, в Донереченске и Лесозаводске до 21 градуса, вот в Лучегорске будет плюс 20.
0: Владивосток FM.
1: О погоде во Владивостоке. Сейчас температура воздуха 9 градусов выше 0, но в течение дня ожидаем до 14-16 со знаком плюс. Переменная облачность, будет без осадков, но ветер, правда, от умеренного до сильного, юго-восточный, временами сильный.
3: Информация о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400. Пробки 4 балла во Владивостоке. От Зари до Гоголя мешают дорожные работы и большой поток транспорта. На Русской, на Баме, на Усилковой до поворота в Снеговую падь на Бородинской и, собственно, в Снеговой паде на Адмирала Горшкова. На Стрелочной в сторону Тёчного языка от Баляева на Луговую. В районе Нейбута заторы, в районе Гайдамака из-за ДТП на Радиоприборе и пока еще на Гершельде в сторону ЖД вокзала.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает.
2: Владивосток
0: FM. Реклама. Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат». Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
3: Транспортировка маломобильных пациентов и инвалидов по городу и краю на специализированных автомобилях. Служба «Забота» 290-53-36, 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: За выгодными покупками в Рэми и Рэми-Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 миллилитров всего за 99,90. Предложение ограничено и действует по карте Рэми-клуб.
2: Рэми всегда выгодно.
1: УЗИ исследования органов на оборудование экспертного класса. Прием ведет врач высшей категории. Клиника «Аквалор». Телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция, метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Мюзикл «Ромео и Джульетта». История, которую вы знаете наизусть, но никогда не видели такой. Великая музыка Жерара Презгурвика, оригинальный дизайн костюмов, глубокая драматургия. 27 мая в Приморской краевой филармонии. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
7: Возрастное ограничение 12+.
0: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города.
8: FM Stereo Владивосток.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток ФМ.
1: Ну что, продолжаем жить в существующих реалиях. Как бы не хотелось, чтобы это было чуть-чуть попозже, но, видать, объемы работ слишком велики, что вот только заканчивается отопительный сезон, сразу же начинаются гидравлические испытания. Вот только его вот вчера закончили, тут же начали. А все это приходится, конечно же, переживать жителям города, гостям города. Но что делать? Потому что не проводить гидравлические испытания, ну, просто невозможно. Есть много рисков на перспективу, которые... Сейчас здесь решаются эти проблемы для того, чтобы потом было все хорошо.
2: Зато смотри, как работает человеческая психология. Нас нужно лишить чего-то обычного, к чему мы давно привыкли, для того, чтобы мы почувствовали себя счастливыми. Потому что когда это вдруг вернулось, спустя какое-то время ожидания, мы счастливы, мы такие, ой, господи, как хорошо, оказывается, было до сих пор, пока это было.
1: Не поспоришь, да. Человек очень быстро привыкает к хорошему, к комфорту. Тем более мы там, будучи в статусе там, столицы Дальнего Востока, мы уже начинаем возмущаться. Как это вы так можете себе позволить? А что, в Москве нету гидравлических испытаний? Там, наверное, вообще нагрузки другие.
2: Ну, я смотрела специально.
1: Господин Собянин, да, быстро всех научил, как это надо делать. А знаешь что? Ошибочно думать, что вообще только вот про Россию это все дело происходит. Потому что есть международный стандарт контроля качества и безопасности, и инженерные системы проверяются во многих странах мира. Европа, США, страны СНГ являются обязательной процедурой по вводу в эксплуатацию, ремонте, техническому обслуживанию инженерных систем. В странах с развитой промышленной инфраструктурой гидравлические испытания регулируются национальными и международными стандартами. Так что все параметры давления, все требования, все это вот, все результатики обязательно записываются и контролируются. Так что не мы так одиноки. Но как это делается, это другой вопрос.
2: Вот как это в жизни выглядит, нам продолжают писать в комментарии в телеграм-канал. 3 года подряд отключали горячую воду с мая по октябрь. В общем, бойлер справляется, но когда на неделю уезжаешь на море всей семьей, по возвращении хочется сразу помыться. Но не судьба. Включаешь его, ждешь, пока нагреется, отправляешь купаться детей, потом снова ждешь, когда нагреется. И только тогда удается совершить этот чудесный ритуал. Вспомнила 90-е, когда куда-нибудь там с мамой на санаторный, на троллейбусе съездишь, потом возвращаешься, и вот этот песок, ты стоишь в тазике, и мама с тебя ковшиком этот песочек смывает, потому что горячей воды нет. 90-е.
1: Ну, а в данном случае вот с водонагревателем, мне кажется, надо думать сразу на перспективу. Вот вы два молодых красивых человека, да, у вас там планы на будущее, что мы сейчас живем, встречаемся там, дружим, та-та-та-та, у нас любовь, но в перспективе это же семья, это дети, это мама, я хочу собаку, и нагрузка что делает? Повышается. А у тебя висит Титан, срок службы у которого там от 10 до 15 до 20 лет. Я не знаю, почему твой
2: некоторые
1: так титаны быстренько
2: служат
1: крякнул.
2: Дольше, но, чем браки держатся.
1: Водонагреватель, прости, он требует вложения. Он требует вложения. Поэтому тут сразу, забегая наперед, берешь соточку или там 120 литров. И все, зашил его в стену и забыл про него. Это потому что, ну, переплатил, естественно, на старте, да, но это качество, это долговечность, это надежность, это спокойствие, что всем всего хватит.
2: Я мне? Не очень сильно доверяю мне? Вообще чему-либо зашитому в стену, потому что если вдруг что-то случится, это что, стену потом разбирают?
1: Нет, потом Сережа, знакомый сантехник, все, чуть-чуть денежек, и все быстрее решил.
2: Ой, да, иметь на самом деле под рукой знакомого сантехника, это точно так же, как когда у тебя сантехник? Есть знакомый врач.
1: Да,
2: есть.
1: Сантехник, электрик, врач.
2: Автомеханик.
1: Механик, полицейский, еще поговорит судья. Ну нет, мы до этого, слава богу, еще не дожили. Есть судья.
2: Последний, так. Кстати, вот еще такие сообщения, которые просто разносят, я считаю, под орех все наши с тобой позитивные рекомендации. Пишут: проточный нагреватель требует отдельного кабеля до электрощита, отдельного чего? И заземления. Вот не знаю, что это за слово. Накопительный нагреватель, обычный титан, 400, это, скорее всего, рублей. Ну да, про кипятильник говорили, за 400 рублей. Дешевле всего греть газом, но, боже упаси. Вот так вот.
1: Ну, нет, кстати, про проточные
2: Вагнерис говорит, что он в розетку включается.
1: Да, у меня стоит на кухне спокойно заведенная розетка, как будто знали на будущее, почему-то сделали, и спокойно все работает.
2: И розетка близкая от раковины.
1: Ну, в удалении, но шнура хватает, все в порядке, да. Ну, не настолько близко, что если вдруг потек кран, все затекло, замкнуло, и ай-яй-яй-яй-яй начинается.
2: Нет. Итак, подытоживаем. Давай. Как можно пережить затянувшиеся гидравлические испытания, спросили мы у вас. Вот что показал анонимный опрос. 2/3 выбрали вариант поставить бойлер. 10% огромный отрыв, и это второе место. Гидравлические испытания меня не касаются. Кстати, стало больше. Мне кажется, в прошлые годы гидравлические испытания не затрагивали меньшее количество жителей. По 7% набрали варианты запастись электронагревателем, пожаловаться Бастрыкину и терпеть. 3% свой вариант оставили, 2% уехать из города. Уехать в лес.
1: Нет, ну, извините, в деревню уехать там тоже потребуется заниматься. Если дом обустроенный где-то, конечно, в каком-нибудь деревушке СНТ или загородном поселке, то там тоже и титаны.
2: И здесь мы опять приходим к вот этой истории, что если вдруг отключили свет...
1: Это другая проблема. Вспоминая разговоры с супругой, которая обожает дом загородный. Она говорит, ну как же все-таки хорошо в городе? Тебя не парят, что тебе там нужно что-то делать с септиком, там проблема с водой какая-то может возникнуть, в колодце закончилась вода, тебе надо заказывать привоз воды. Вот это вот уехать из города немножечко тоже такое, нагрузка получается на то, чтобы обеспечивать себя всем необходимым. Мы же отвыкли уже, да? Что пить колодезную воду прямо из ведра, которую ты сходил, только что набрал, и многие другие штуки. Да, так что цивилизация – это хорошо, но цивилизация диктует свои правила для того, чтобы все в будущем было хорошо. Поэтому остается только смириться и искать способы, как переживать сейчас этот период.
2: Я скрестила пальчики за то, чтобы все-таки этот порыв, который оставил без горячей воды район от фуникулера до чего там, адмирала Кузнецова во Владивостоке. По-моему, там 300 с лишним домов район. Вот
1: много,
2: этот, третья рабочая, Баляева и так далее. И 200 с лишним на Чуркине и на Тихой. Вот два порыва у нас крупных только за вчерашний день. Я очень прям сильно жажду, я не знаю, кому помолиться, чтобы все-таки быстрее это починили. Друзья, спасибо за разговор. Мы завершаем эту тему и скоро переслушать утренний подкаст можно будет в наших социальных... Ну скажи это уже, господи!
1: В социальных сетях, Макс в телеге, ищите в ВКонтакте, Одноклассниках, пишите к нам. Просто письма.
2: Вот видишь, фразу «имеются противопоказания, требуется консультация специалиста», я могу быстро сказать, а здесь уже, видимо, просто подрастроилась от отсутствия горячей воды.
1: Давайте писать письма от руки друг другу. Мы так забыли, как это делается. Вчера, вот ко вчерашнему разговору.
2: А зачем нам писать письма от руки?
1: Ну, это так круто. Ты
2: от руки написал, как ты от всего
1: устал. Как давно ты отправляла открытку поздравительную?
2: Недавно.
1: Недавно?
2: Да. Сколько? Я часто пишу от руки, потому что нравится.
1: Ты писатель, да, об этом
2: вот. А есть, кстати, такой способ эмоциональной разгрузки, когда вот все, что накипело, ты во всех, не стесняясь в выражениях вообще, выписал такое, потом посмотрел на всю эту страничку, и вроде бы легче стало.
1: У нашей семьи есть подруга, которая много путешествует, и она из разных городов мира присылает открытки. Это очень круто, это очень красиво, и однажды с полей ВЭФа я там тоже, почта работает же.
2: Да, можно было отправить
1: открытки. Да, отправлять открытки. Я даже, будучи вот здесь, в одном городе, рядом, никуда не уезжая, просто отправил своим открытку. Это было так мило.
2: Казалось бы, при чем тут горячая вода?
1: Да, эмоции нам надо, просто классно. Подходите к этому позитивно, пожалуйста. Ну, отключили воду, ну, что делать? Зато зимой будет горячая батарея и горячая вода.
2: Эмоции
1: ну,
2: хорошие.
1: Ну, может быть, не зимой. Будем надеяться, что пораньше, чем зимой.
2: Вот я хочу добавить к этому тосту. Эмоции хорошие и чуть-чуть побольше денег все-таки.
1: Работать. А вот тут работать. Эмоционально.
2: Без этого не получится.
1: Ну, извини, добрый дядя не для всех приносит подарки.
0: FM. Реклама. Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко». 2-540-900. 2-540-900.

0: Откройте для себя мир настоящего звука в Digital Hall на Партизанском проспекте 28.
1: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». Пародинская, 47Б. Второй этаж.
2: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
3: За один день мы не успеем.
2: В Черемушках успеем.
4: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
2: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
5: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
6: Аудитория 0+.
7: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ. Превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и успеваешь сказать только «мама».
8: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен. Не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
9: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo
10: Владивосток. Владивосток FM.
11: Твой город. Твой край. Твоя история.
12: История нашего края.
13: История нашего края.
14: Соляник. Карстовая пещера в Партизанском районе. Самая глубокая шахта Приморского края. 125 метров. И одна из глубочайших пещер Дальнего Востока России. Была открыта 9 марта 1973 года находкинскими спелеологами Анатолием Соляником и Людмилой Колесниковой. При открытии получила название «Зимородок». Но после трагической гибели Анатолия Соляника переименована в его честь в конце мая того же года. Состоит из двух полостей. Старый, глубина 122 метра, и новый, глубина 125 метров. 26 января 1986 года спелеологами был открыт первый зал новой системы, ламповый, глубина 90 метров. А 22 марта 1986 года ими достигнуто дно колодца авантюристов, глубина 125 метров. Памятник природы регионального значения с 13 июля 1984 года.
12: История нашего края.
11: Твой город, твой край, твоя история.
13: Я всегда с тобой.
15: Владивосток FM.

О погоде. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль – прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. А сейчас во Владивостоке температура воздуха 9 градусов выше 0. В течение дня ожидаем 14-16 градусов. Также переменная облачность в нашем городе без осадков. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного, временами сильный.